0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о содержании сегодняшней программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена настоящей легенде словацкой джазовой музыки Петру Липе, который 30 мая отметил свой 83-й день рождения. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, сегодня 14 июня, Всемирный день донора крови, в который Всемирная организация здравоохранения отдает дань уважения миллионам людей, сдающих кровь для спасения жизней или помощи пациентам, которые отчаянно в ней нуждаются. В то же время ВОЗ хочет побудить других брать пример с добровольных доноров. В мае 2005 года министры здравоохранения на своей Всемирной ассамблее приняли резолюцию, согласно которой Всемирный день донора крови будет проводиться ежегодно 14 июня. Однако первый Всемирный день донора крови был организован годом ранее, 14 июня 2004 года, Национальной службой переливания крови ЮАР в Йоханнесбурге. Дата 14 июня была выбрана не случайно. Это день рождения американского биолога и врача австрийского происхождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии по медицине. В 1909 году он открыл системы крови А, Б, 0 и АБ, и именно за свою работу в этой области он получил в 1930 году Нобелевскую премию. Помимо ВОЗ, в координации Всемирного дня донора крови также участвуют Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество переливания крови. Каждый год эти организации выбирают принимающую страну, которая станет центром торжеств. В этом году это Италия. В Словакии мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови организуют Словацкий Красный Крест, Национальная служба переливания крови Словацкой Республики и отделение гематологии и переливания крови в словацких больницах. Более подробно вы об этом можете узнать в сюжете нашей уважаемой коллеги Татьяны Житниковой в нашей программе во вторник. Что касается ваших писем, друзья, первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. В прошлую субботу вышел в эфир пятый тур. Он посвящен курорту «Раецкая теплица». Напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях Международного радио Словакии. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем главного победителя радио Словакия International – путевку на двоих в один из словацких курортов. На вопрос викторины правильно ответили Александра и Ирина Банных из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Минска, Елена Крылова из Риги, Алексей Минеев из Нижнего Новгорода, Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Елена Холщевникова из города Добруш, Беларусь, Елена Борисюк из Львова, Николай Пригодич из Минска, Дмитрий Елагин из Саратова и Владимир Стадник из Воронежа, который просил нас в том числе передать привет и наилучшие пожелания от него Юрию Гаврилову, что мы с удовольствием выполняем. Друзья, всегда с удовольствием читаем послания от наших постоянных слушателей, среди которых, например, Кирилл Сосновский. Вот что он пишет. «Добрый день, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Юбилейная годовщина, ознаменованная 165-летним периодом и отсылающая к историческому для словацкого народа правовому документу, вошедшему в историю как меморандум словацкого народа, является важной страницей в летописи суверенного существования современной Словацкой Республики. Я хочу подчеркнуть важный факт, заключающий в себе суть того, насколько был своевременен и важен меморандум словацкого народа с политической и правовой точки зрения. Говоря о роли политики в данном решении, стоит отметить столь важный пункт меморандума словацкого народа, которая именуется в документе как «Околье», исключительно по этническому принципу, где бы преобладало словацкое население и которое имело бы свои административные границы в рамках австро-венгерской монархии. Данное положение заставляет нас взглянуть и на важность правовой составляющей меморандума словацкого народа, формирующей, по сути, в условиях венгерского внутриполитического и экономического давления концепцию непрерывности словацкой государственности, что является вполне логичным звеном на пути национальной консолидации словацкого общества времен поколения революции 1848 года. Таким образом, меморандум словацкого народа имеет все юридические основания быть в полной мере тем фундаментом, на котором построена современная демократическая конституция Словацкой Республики. И в этой связи мне хочется провести параллели между меморандумом словацкого народа с также являющимся юридическим документом, именуемым как соглашение, итоги которого провели к заключению хорватско-венгерского компромисса 1868 года, значение которого, как и в словацком случае, трудно переоценить, о чем ярко говорит преамбула современной конституции Республики Хорватия, ссылающаяся на данное соглашение хорватских и венгерских элит, как на подтверждение правосубъектности хорватской нации на суверенитет с исторической и юридической точки зрения. В этой связи сегодняшняя словацкая и хорватская конституционная правовая система являются однозначным примером принадлежности двух стран к правовому полю Центральной Европы. Искренне ваш Кирилл Сосновский. Мы всегда рады вашим письмам, Кирилл, и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от прослушивания наших радиопередач. Вы очень вдумчивый человек, и нам приятно время от времени читать ваши комментарии, а также видеть, что вы интересуетесь историей других народов. Думаю, что ярким предзнаменованием грядущих событий в мире всегда являлись зарождение, успех и неудержимый прогресс революций, движимых внутренним духом народов. Время от времени такие события занимали в мировой истории столь же значительное место, как, например, и великое неспровержение устоявшихся идей и институтов, начавшееся во Франции в 18 столетии. С другой стороны, по мнению некоторых великих мыслителей, история мира насчитывает лишь полдюжины революций, увенчавшихся успехом, да и те по большей части напоминали скорее неудачи. Тем не менее, именно через великие и благородные неудачи человечество продвигается вперед. Благодарим вас, друзья, и за рапорты о приеме, и подтверждаем, что QSL-карточки уже были или будут вам отправлены в ближайшее время. И на этом, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рубрику «Обратная связь». Спасибо вам за ваши письма, на которые мы постараемся и в будущем предоставить полные и содержательные ответы.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Певец Петер Липа – настоящая легенда словацкой джазовой музыки. 30 мая отметил свой 83-летний день рождения. Он по-прежнему очень активен, дает концерты, организует и исполняет лучшие образцы мировой музыки на словацком радио. В возрасте 80 лет он посвятил себя двум крупным проектам – альбому «Нола» и концертному альбому «Симфоник 80». Как он оценивает их сейчас?
3: Та первая, которую си вспоминал, проект «Нола», то был мой почин.
0: Первое, что вы упомянули, проект «Нола», был моей инициативой. А второе – это инициатива «Вива музыка», крупнейшего международного летнего фестиваля классической, джазовой и мировой музыки в Братиславе, на который меня пригласили и предложили участие. Я просто согласился, но, конечно, потом активно участвовал в подготовке и получил от этого удовольствие. Надеюсь, я справился как можно лучше. Что ж, проект «Нола» я готовил много лет. Впервые я побывал в Новом Орлеане, США, в 1991 году, на конгрессе промоутеров, организаторов джазовых фестивалей со всего мира. В то время, должен признаться, мне не очень нравилась местная музыка, потому что я занимался другим стилем. Но потом я возвращался туда каждый раз, когда у меня появлялась возможность побывать в Америке. Так получилось, что за эти 30 лет я побывал там, наверное, всего 5 раз. И я всегда им завидовал. Столько живой музыки и такой хорошей музыки, которая мне всегда нравилась. С самого начала, когда я только начинал воспринимать музыку. И мне хотелось как-то вписаться. Но, например, пойти попеть где-нибудь с кем-то, это было возможно, но это меня не удовлетворяло. Я подумал об этом и, наконец, понял, что, возможно, то, что именно мне нужно, это пойти в студию и лично убедиться в том, как создается музыка, как работают музыканты. И я думаю, что принял очень правильное решение. Для меня это был замечательный опыт и большой шаг в неизвестность, а заодно и в мир. И я очень доволен тем чувством, что принял в этом участие и что я прошел этот путь.
4: Брат уже сомил и рок,

0: Альбом «Нола» вышел 3 года назад, в день 80-летия Петра Липы. Что нового ему удалось сделать с тех пор?
1: Так живот идет далее. Концерты, найме, я соживим, найме тем же концерт.
2: Жизнь продолжается. В основном я зарабатываю на жизнь концертами. Это важно. И, конечно, параллельно с этим я должен думать о том, что моя карьера должна продолжаться. Поэтому я стараюсь развивать деятельность, которая позволила бы гражданам Словацкой и Чешской Республик знать, что я здесь, что я существую, что у меня есть группа, продолжаю записывать новую музыку. Итак, я занимаюсь продюсированием и хотел бы выпустить новый альбом в этом году. Тем временем я записал альбом с группой AMC Trio, члены которой, как и я, родом из Прешева. С ними я работаю уже много лет и считаю их хорошими авторами. И так я постепенно продвигаюсь вперед. Эра компакт-дисков подходит к концу, поэтому я пытаюсь выпускать старые вещи на альбомах в новом формате. Теперь я хочу выпустить словацкие вечные хиты, которые вышли таким небольшим тиражом на компакт-дисках. И я просто продолжаю делать то, что является моим призванием и что мне нравится. Большие и маленькие проекты. Так моя музыка развивается. Это доставляет мне большое удовольствие, сближается с слушателями и, конечно же, приносит радость.
0: Петр Липа по-прежнему активен в свои 83 года. Каковы его планы на будущее?
1: Ну, вела концертов, а вела заимовостей. Например, идем робить с Марианом Чековским.
2: Я планирую много концертов и много интересных мероприятий. Например, мы собираемся провести мастер-класс для молодых авторов с Марианом Чековским. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому мне любопытно посмотреть, что получится. А президент Чехии Петр Павел организует концерт под названием «Все еще вместе», так что я тоже там буду. А в октябре пройдут 51-е по счету «Братиславские джазовые дни». Это для меня большое событие, и мы уже готовим специальный концерт, который будет частью этого мероприятия. Грегори Портер приедет в Братиславу 21 ноября. Это важное событие. Помимо этого, есть еще и повседневная жизнь. Дело в том, что мне нужно закончить 7 новых песен для нового альбома. Я даже нашел старый текст господина Ласицы, и он мне очень нравится. Поэтому я сделаю на его основе песню, хотя когда-то его уже клали на музыку, то есть его клал Яро Филипп, но я сделал новую версию. Она называется «Шляпа», и мне нравятся шляпы, поэтому будет еще одна песня о шляпе. Человек носит шляпу не потому, что хочет прославиться, а потому, что у него есть голова.
0: В новый альбом Петра Липы также войдет песня под названием «Мужчина и женщина», история создания которой весьма интересна.
1: Муж и жена возникли очень так загадно.
2: Песня «Мужчина и женщина» появилась очень загадочным образом. Я встретился с Любой Фелдеком где-то за чашкой кофе. И у Любы возникла идея, что он, возможно, захочет написать текст для всего альбома. Но создать целый альбом не так-то просто. На следующий же день он передал мне текст песни «Мужчина и женщина», который интересен мне по многим причинам, потому что, когда я слышу фразу «мужчина и женщина», не сразу же вспоминается прекрасный французский фильм Клода Лелуша с Жан-Луи Трентиньяном и Яну Кэме в главных ролях. И этот фильм был не только прекрасной историей любви, но и очень важным с музыкальной точки зрения, потому что на протяжении всего фильма играла босса-нова, и одна мелодия запомнилась мне надолго. Поэтому, когда я слышу слово «сочетание мужчина и женщина», эта мелодия сразу приходит на ум. А те, кто ее знает, найдут цитату из этой мелодии и в моей записи. Еще одна цитата принадлежит самому Любе Фелдеку, который написал в тексте «Мужчина и женщина хотят быть как лошадь и телега с сеном». Это объясняет, что текст изначально был написан на английском языке. «Love and marriage goes together like a horse and carriage».

0: Петер Ліпа по-прежнему много работает. Находит ли он время для отдыха?
1: Nie, že by som chcel, ale musím oddychovať, lebo vo vzťahu k môjmu veku mám predsa len nejaké problémy.
2: Не то, чтобы я хотел работать, но мне нужно и отдыхать, потому что в моем возрасте у меня есть проблемы с выносливостью. А когда работы много, тело дает о себе знать и сигнализирует, что больше нельзя продолжать, что нужно остановиться. Поэтому я стараюсь отдыхать. У меня есть дача недалеко от Братиславы, поэтому когда могу, езжу туда. Что касается спорта, я очень часто хожу на прогулки. Даже в Братиславе, когда я здесь, когда могу, я хожу в горный парк. Если у меня есть время, если нет, то реже. Иногда я играю в пинг-понг с друзьями. У меня на даче тоже есть стол для настольного тенниса. А летом я хожу купаться, и это, пожалуй, все. Я также смотрю детективы по телевизору, читаю много книг. И слушаю музыку, потому что это то, что мне больше всего нравится. Я всегда слежу за новинками, и в моей сфере деятельности появляется так много новых людей. Поэтому я хочу знать о них все. Эти знания я использую, ведь я уже более 50 лет веду свою собственную радиопрограмму, которая сейчас называется «Джаз-клуб» на Радио Дивин. Я готовлю ее раз в 4 недели, и мне хочется донести до людей что-то полезное и рассказать о том, что я создаю.
0: Мы желаем Петру Ліпі дальнейших успехов во всех его начинаниях. В его новом альбоме, который выйдет позже в этом году, также будет представлен их межпоколенческий дуэт с Петером Цмориком.
1: То есть текст Влада Крауса, а Петер Цморик – добрый певак, добрый музыкант.
2: Текст песни написал Владо Краус, а Петер Цморик – хороший певец и музыкант, и мы вместе работаем над совместным проектом под названием «Два поколения блюза». Так что мы видимся там, а также даем живые концерты. У нас также была одна такая сессия звукозаписи в хорошей студии. И мы все играли вживую. Даже с одним микрофоном, это так называемая сессия с одним микрофоном. Именно там мы с Петром впервые спели эту песню вместе, и тогда мне показалось, что она достаточно хороша, чтобы сделать из нее отдельную запись.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго и до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о содержании сегодняшней программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена настоящей легенде словацкой джазовой музыки Петру Липе, который 30 мая отметил свой 83-й день рождения. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, сегодня 14 июня – Всемирный день донора крови, в который Всемирная организация здравоохранения отдает дань уважения миллионам людей, сдающих кровь для спасения жизней или помощи пациентам, которые отчаянно в ней нуждаются. В то же время ВОЗ хочет побудить других брать пример с добровольных доноров. В мае 2005 года министры здравоохранения на своей Всемирной ассамблее приняли резолюцию, согласно которой Всемирный день донора крови будет проводиться ежегодно 14 июня. Однако первый Всемирный день донора крови был организован годом ранее, 14 июня 2004 года, Национальной службой переливания крови ЮАР в Йоханнесбурге. Дата 14 июня была выбрана не случайно. Это день рождения американского биолога и врача австрийского происхождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии по медицине. В 1909 году он открыл системы крови А, Б, 0 и АБ, и именно за свою работу в этой области он получил в 1930 году Нобелевскую премию. Помимо ВОЗ, в координации Всемирного дня донора крови также участвуют Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество переливания крови. Каждый год эти организации выбирают принимающую страну, которая станет центром торжеств. В этом году это Италия. В Словакии мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови организуют Словацкий Красный Крест, Национальная служба переливания крови Словацкой Республики и отделение гематологии и переливания крови в словацких больницах. Более подробно вы об этом можете узнать в сюжете нашей уважаемой коллеги Татьяны Житниковой в нашей программе во вторник. Что касается ваших писем, друзья, первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. В прошлую субботу вышел в эфир пятый тур. Он посвящен курорту «Раецкая теплица». Напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях Международного радио Словакии. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем главного победителя радио Словакия International – путевку на двоих в один из словацких курортов. На вопрос викторины правильно ответили Александра и Ирина Банных из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Минска, Елена Крылова из Риги, Алексей Минеев из Нижнего Новгорода, Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Елена Холщевникова из города Добруш, Беларусь, Елена Борисюк из Львова, Николай Пригодич из Минска, Дмитрий Елагин из Саратова и Владимир Стадник из Воронежа, который просил нас в том числе передать привет и наилучшие пожелания от него Юрию Гаврилову, что мы с удовольствием выполняем. Друзья, всегда с удовольствием читаем послания от наших постоянных слушателей, среди которых, например, Кирилл Сосновский. Вот что он пишет. «Добрый день, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Юбилейная годовщина, ознаменованная 165-летним периодом и отсылающая к историческому для словацкого народа правовому документу, вошедшему в историю как меморандум словацкого народа, является важной страницей в летописи суверенного существования современной Словацкой Республики. Я хочу подчеркнуть важный факт, заключающий в себе суть того, насколько был своевременен и важен меморандум словацкого народа с политической и правовой точки зрения. Говоря о роли политики в данном решении, стоит отметить столь важный пункт меморандума словацкого народа, которая именуется в документе как «Околье», исключительно по этническому принципу, где бы преобладало словацкое население и которое имело бы свои административные границы в рамках австро-венгерской монархии. Данное положение заставляет нас взглянуть и на важность правовой составляющей меморандума словацкого народа, формирующей, по сути, в условиях венгерского внутриполитического и экономического давления концепцию непрерывности словацкой государственности, что является вполне логичным звеном на пути национальной консолидации словацкого общества времен поколения революции 1848 года. Таким образом, меморандум словацкого народа имеет все юридические основания быть в полной мере тем фундаментом, на котором построена современная демократическая конституция Словацкой Республики. И в этой связи мне хочется провести параллели между меморандумом словацкого народа с также являющимся юридическим документом, именуемым как соглашение, итоги которого провели к заключению хорватско-венгерского компромисса 1868 года, значение которого, как и в словацком случае, трудно переоценить, о чем ярко говорит преамбула современной конституции Республики Хорватия, ссылающаяся на данное соглашение хорватских и венгерских элит, как на подтверждение правосубъектности хорватской нации на суверенитет с исторической и юридической точки зрения. В этой связи сегодняшняя словацкая и хорватская конституционная правовая система являются однозначным примером принадлежности двух стран к правовому полю Центральной Европы. Искренне ваш Кирилл Сосновский. Мы всегда рады вашим письмам, Кирилл, и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от прослушивания наших радиопередач. Вы очень вдумчивый человек, и нам приятно время от времени читать ваши комментарии, а также видеть, что вы интересуетесь историей других народов. Думаю, что ярким предзнаменованием грядущих событий в мире всегда являлись зарождение, успех и неудержимый прогресс революций, движимых внутренним духом народов. Время от времени такие события занимали в мировой истории столь же значительное место, как, например, и великое неспровержение устоявшихся идей и институтов, начавшееся во Франции в 18 столетии. С другой стороны, по мнению некоторых великих мыслителей, история мира насчитывает лишь полдюжины революций, увенчавшихся успехом, да и те по большей части напоминали скорее неудачи. Тем не менее, именно через великие и благородные неудачи человечество продвигается вперед. Благодарим вас, друзья, и за рапорты о приеме, и подтверждаем, что QSL-карточки уже были или будут вам отправлены в ближайшее время. И на этом, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рубрику «Обратная связь». Спасибо вам за ваши письма, на которые мы постараемся и в будущем предоставить полные и содержательные ответы.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Певец Петер Липа – настоящая легенда словацкой джазовой музыки. 30 мая отметил свой 83-летний день рождения. Он по-прежнему очень активен, дает концерты, организует и исполняет лучшие образцы мировой музыки на словацком радио. В возрасте 80 лет он посвятил себя двум крупным проектам – альбому «Нола» и концертному альбому «Симфоник 80». Как он оценивает их сейчас?
3: Та первая, которую си вспоминал, проект «Нола», то был мой почин.
0: Первое, что вы упомянули, проект «Нола», был моей инициативой. А второе – это инициатива «Вива Музыка», крупнейшего международного летнего фестиваля классической, джазовой и мировой музыки в Братиславе, на который меня пригласили и предложили участие. Я просто согласился, но, конечно, потом активно участвовал в подготовке и получил от этого удовольствие. Надеюсь, я справился как можно лучше. Что ж, проект «Нола» я готовил много лет. Впервые я побывал в Новом Орлеане, США, в 1991 году, на конгрессе промоутеров, организаторов джазовых фестивалей со всего мира. В то время, должен признаться, мне не очень нравилась местная музыка, потому что я занимался другим стилем. Но потом я возвращался туда каждый раз, когда у меня появлялась возможность побывать в Америке. Так получилось, что за эти 30 лет я побывал там, наверное, всего 5 раз. И я всегда им завидовал. Столько живой музыки и такой хорошей музыки, которая мне всегда нравилась. С самого начала, когда я только начинал воспринимать музыку. И мне хотелось как-то вписаться. Ну, например, пойти попеть где-нибудь с кем-то. Это было возможно, но это меня не удовлетворяло. Я подумал об этом и, наконец, понял, что, возможно, то, что именно мне нужно, это пойти в студию и лично убедиться в том, как создается музыка, как работают музыканты. И я думаю, что принял очень правильное решение. Для меня это был замечательный опыт и большой шаг в неизвестность, а заодно и в мир. И я очень доволен тем чувством, что принял в этом участие и что я прошел этот путь.
4: Тягаю мазмани, брат уже сомилуй рок, не заплат

0: Альбом «Нола» вышел 3 года назад, в день 80-летия Петра Липы. Что нового ему удалось сделать с тех пор?
1: Так живот идет далее. Концерты, найме, я соживим, найме тем же концерт.
2: Жизнь продолжается. В основном я зарабатываю на жизнь концертами. Это важно. И, конечно, параллельно с этим я должен думать о том, что моя карьера должна продолжаться. Поэтому я стараюсь развивать деятельность, которая позволила бы гражданам Словацкой и Чешской Республик знать, что я здесь, что я существую, что у меня есть группа, продолжаю записывать новую музыку. Итак, я занимаюсь продюсированием и хотел бы выпустить новый альбом в этом году. Тем временем я записал альбом с группой AMC Trio, члены которой, как и я, родом из Прешева. С ними я работаю уже много лет и считаю их хорошими авторами. Итак, я постепенно продвигаюсь вперед. Эра компакт-дисков подходит к концу, поэтому я пытаюсь выпускать старые вещи на альбомах в новом формате. Теперь я хочу выпустить словацкие вечные хиты, которые вышли таким небольшим тиражом на компакт-дисках. И я просто продолжаю делать то, что является моим призванием и что мне нравится. Большие и маленькие проекты. Так моя музыка развивается. Это доставляет мне большое удовольствие, сближается с слушателями и, конечно же, приносит радость.
0: Петр Липа по-прежнему активен в свои 83 года. Каковы его планы на будущее?
1: Ну, много концертов и много заинтересованностей. Например, идем работать с Марианом Чайковским.
2: Я планирую много концертов и много интересных мероприятий. Например, мы собираемся провести мастер-класс для молодых авторов с Марианом Чайковским. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому мне любопытно посмотреть, что получится. А президент Чехии Петр Павел организует концерт под названием «Все еще вместе», так что я тоже там буду. А в октябре пройдут 51-е по счету «Братиславские джазовые дни». Это для меня большое событие, и мы уже готовим специальный концерт, который будет частью этого мероприятия. Грегори Портер приедет в Братиславу 21 ноября. Это важное событие. Помимо этого, есть еще и повседневная жизнь. Дело в том, что мне нужно закончить 7 новых песен для нового альбома. Я даже нашел старый текст господина Ласвицы, и он мне очень нравится. Поэтому я сделаю на его основе песню, хотя когда-то его уже клали на музыку, то есть его клал Яро Филипп, но я сделал новую версию. Она называется «Шляпа», и мне нравятся шляпы, поэтому будет еще одна песня о шляпе. Человек носит шляпу не потому, что хочет прославиться, а потому, что у него есть голова.
0: В новый альбом Петра Липы также войдет песня под названием «Мужчина и женщина», история создания которой весьма интересна.
2: Песня «Мужчина и женщина» появилась очень загадочным образом. Я встретился с Любо Фелдеком где-то за чашкой кофе. И у Люба возникла идея, что он, возможно, захочет написать текст для всего альбома. Но создать целый альбом не так-то просто. На следующий же день он передал мне текст песни «Мужчина и женщина», который интересен мне по многим причинам, потому что, когда я слышу фразу «мужчина и женщина», не сразу же вспоминается прекрасный французский фильм Клода Лелуша с Жан-Луи Трентиньяном и Яну Кэме в главных ролях. И этот фильм был не только прекрасной историей любви, но и очень важным с музыкальной точки зрения, потому что на протяжении всего фильма играла босса-нова, и одна мелодия запомнилась мне надолго. Поэтому, когда я слышу слово «сочетание мужчина и женщина», эта мелодия сразу приходит на ум. А те, кто ее знает, найдут цитату из этой мелодии и в моей записи. Еще одна цитата принадлежит самому Любо Фелдеку, который написал в тексте «Мужчина и женщина хотят быть как лошадь и телега с сеном». Это объясняет, что текст изначально был написан на английском языке. «Love and marriage goes together like a horse and carriage».

0: Петер Ліпа по-прежнему много работает. Находит ли он время для отдыха?
1: Nie, že by som chcel, ale musím oddychovať, lebo vo vzťahu k môjmu veku mám predsa len nejaké problémy.
2: Не то, чтобы я хотел работать, но мне нужно и отдыхать, потому что в моем возрасте у меня есть проблемы с выносливостью. А когда работы много, тело дает о себе знать и сигнализирует, что больше нельзя продолжать, что нужно остановиться. Поэтому я стараюсь отдыхать. У меня есть дача недалеко от Братиславы, поэтому когда могу, езжу туда. Что касается спорта, я очень часто хожу на прогулки. Даже в Братиславе, когда я здесь, когда могу, я хожу в горный парк, если у меня есть время, если нет, то реже. Иногда я играю в пинг-понг с друзьями. У меня на даче тоже есть стол для настольного тенниса. А летом я хожу купаться, и это, пожалуй, все. Я также смотрю детективы по телевизору, читаю много книг. И слушаю музыку, потому что это то, что мне больше всего нравится. Я всегда слежу за новинками, и в моей сфере деятельности появляется так много новых людей. Поэтому я хочу знать о них все. Эти знания я использую, ведь я уже более 50 лет веду свою собственную радиопрограмму, которая сейчас называется «Джаз-клуб» на Радио Дивин. Я готовлю ее раз в 4 недели, и мне хочется донести до людей что-то полезное и рассказать о том, что я создаю.
0: Мы желаем Петру Ліпі дальнейших успехов во всех его начинаниях. В его новом альбоме, который выйдет позже в этом году, также будет представлен их межпоколенческий дуэт с Петером Цмориком.
1: Это текст Влада Крауса, а Петер Цморик – добрый спевак, добрый музыкант.
2: Текст песни написал Владо Краус, а Петер Цморик – хороший певец и музыкант, и мы вместе работаем над совместным проектом под названием «Два поколения блюза». Так что мы видимся там, а также даем живые концерты. У нас также была одна такая сессия звукозаписи в хорошей студии, и мы все играли вживую. Даже с одним микрофоном, это так называемая сессия с одним микрофоном. Именно там мы с Петром впервые спели эту песню вместе, и тогда мне показалось, что она достаточно хороша, чтобы сделать из нее отдельную запись.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании сегодняшней программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена настоящей легенде словацкой джазовой музыки Петру Липе, который 30 мая отметил свой 83-й день рождения. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, сегодня 14 июня, Всемирный день донора крови, в который Всемирная организация здравоохранения отдает дань уважения миллионам людей, сдающих кровь для спасения жизней или помощи пациентам, которые отчаянно в ней нуждаются. В то же время ВОЗ хочет побудить других брать пример с добровольных доноров. В мае 2005 года министры здравоохранения на своей Всемирной ассамблее приняли резолюцию, согласно которой Всемирный день донора крови будет проводиться ежегодно 14 июня. Однако первый Всемирный день донора крови был организован годом ранее, 14 июня 2004 года, Национальной службой переливания крови ЮАР в Йоханнесбурге. Дата 14 июня была выбрана не случайно. Это день рождения американского биолога и врача австрийского происхождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии по медицине. В 1909 году он открыл системы крови А, Б, 0 и АБ, и именно за свою работу в этой области он получил в 1930 году Нобелевскую премию. Помимо ВОЗ, в координации Всемирного дня донора крови также участвуют Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество переливания крови. Каждый год эти организации выбирают принимающую страну, которая станет центром торжеств. В этом году это Италия. В Словакии мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови организуют Словацкий Красный Крест, Национальная служба переливания крови Словацкой Республики и отделение гематологии и переливания крови в словацких больницах. Более подробно вы об этом можете узнать в сюжете нашей уважаемой коллеги Татьяны Житниковой в нашей программе во вторник. Что касается ваших писем, друзья, первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. В прошлую субботу вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту «Раецкая теплица». Напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях Международного радио Словакии. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем главного победителя радио «Словакия Интернешнл» – путевку на двоих в один из словацких курортов. На вопрос викторины правильно ответили Александра и Ирина Банных из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Минска, Елена Крылова из Риги, Алексей Минеев из Нижнего Новгорода, Виктор Горицкий из Каменец-Подольского, Елена Холщевникова из города Добруш, Беларусь, Елена Борисюк из Львова, Николай Пригодич из Минска, Дмитрий Лагин из Саратова и Владимир Стадник из Воронежа, который просил нас в том числе передать привет и наилучшие пожелания от него Юрию Гаврилову, что мы с удовольствием выполняем. Друзья, всегда с удовольствием читаем послания от наших постоянных слушателей, среди которых, например, Кирилл Сосновский. Вот что он пишет. «Добрый день, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Юбилейная годовщина, ознаменованная 165-летним периодом и отсылающая к историческому для словацкого народа правовому документу, вошедшему в историю как меморандум словацкого народа, является важной страницей в летописи суверенного существования современной Словацкой Республики. Я хочу подчеркнуть важный факт, заключающий в себе суть того, насколько был своевременен и важен меморандум словацкого народа с политической и правовой точки зрения. Говоря о роли политики в данном решении, стоит отметить столь важный пункт меморандума словацкого народа, которая именуется в документе как «околье», исключительно по этническому принципу, где бы преобладало словацкое население и которое имело бы свои административные границы в рамках австро-венгерской монархии. Данное положение заставляет нас взглянуть и на важность правовой составляющей меморандума словацкого народа, формирующей, по сути, в условиях венгерского внутриполитического и экономического давления концепцию непрерывности словацкой государственности, что является вполне логичным звеном на пути национальной консолидации словацкого общества времен поколения революции 1848 года. Таким образом, меморандум словацкого народа имеет все юридические основания быть в полной мере тем фундаментом, на котором построена современная демократическая конституция Словацкой Республики. И в этой связи мне хочется провести параллели между меморандумом словацкого народа с также являющимся юридическим документом, именуемым как соглашение, итоги которого провели к заключению хорватско-венгерского компромисса 1868 года, значение которого, как и в словацком случае, трудно переоценить, о чем ярко говорит преамбула современной конституции Республики Хорватия, ссылающаяся на данное соглашение хорватских и венгерских элит, как на подтверждение правосубъектности хорватской нации, на суверенитет с исторической и юридической точки зрения. В этой связи сегодняшняя словацкая и хорватская конституционная правовая система являются однозначным примером принадлежности двух стран к правовому полю Центральной Европы. Искренне ваш Кирилл Сосновский. Мы всегда рады вашим письмам, Кирилл, и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от прослушивания наших радиопередач. Вы очень вдумчивый человек, и нам приятно время от времени читать ваши комментарии, а также видеть, что вы интересуетесь историей других народов. Думаю, что ярким предзнаменованием грядущих событий в мире всегда являлись зарождение, успех и неудержимый прогресс революций, движимых внутренним духом народов. Время от времени такие события занимали в мировой истории столь же значительное место, как, например, и великое неспровержение устоявшихся идей и институтов, начавшееся во Франции в 18 столетии. С другой стороны, по мнению некоторых великих мыслителей, история мира насчитывает лишь полдюжины революций, увенчавшихся успехом, да и те по большей части напоминали скорее неудачи. Тем не менее, именно через великие и благородные неудачи человечество продвигается вперед. Благодарим вас, друзья, и за рапорты о приеме, и подтверждаем, что QSL-карточки уже были или будут вам отправлены в ближайшее время. И на этом, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рубрику «Обратная связь». Спасибо вам за ваши письма, на которые мы постараемся и в будущем предоставить полные и содержательные ответы.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Певец Петер Липа – настоящая легенда словацкой джазовой музыки. 30 мая отметил свой 83-летний день рождения. Он по-прежнему очень активен, дает концерты, организует и исполняет лучшие образцы мировой музыки на словацком радио. В возрасте 80 лет он посвятил себя двум крупным проектам – альбому «Нола» и концертному альбому «Симфоник 80». Как он оценивает их сейчас?
3: Та первая, которую ты вспоминал, проект «Нола», это был мой почин.
0: Первое, что вы упомянули, проект «Нола», был моей инициативой. А второе – это инициатива «Вива Музыка», крупнейшего международного летнего фестиваля классической, джазовой и мировой музыки в Братиславе, на который меня пригласили и предложили участие. Я просто согласился, но, конечно, потом активно участвовал в подготовке и получил от этого удовольствие. Надеюсь, я справился как можно лучше. Что ж, проект «Нола» я готовил много лет. Впервые я побывал в Новом Орлеане, США, в 1991 году, на конгрессе промоутеров, организаторов джазовых фестивалей со всего мира. В то время, должен признаться, мне не очень нравилась местная музыка, потому что я занимался другим стилем. Но потом я возвращался туда каждый раз, когда у меня появлялась возможность побывать в Америке. Так получилось, что за эти 30 лет я побывал там, наверное, всего 5 раз. И я всегда им завидовал. Столько живой музыки и такой хорошей музыки, которая мне всегда нравилась. С самого начала, когда я только начинал воспринимать музыку. И мне хотелось как-то вписаться. Ну, например, пойти попеть где-нибудь с кем-то. Это было возможно, но это меня не удовлетворяло. Я подумал об этом и, наконец, понял, что, возможно, то, что именно мне нужно, это пойти в студию и лично убедиться в том, как создается музыка, как работают музыканты. И я думаю, что принял очень правильное решение. Для меня это был замечательный опыт и большой шаг в неизвестность, а заодно и в мир. И я очень доволен тем чувством, что принял в этом участие и что я прошел этот путь.
4: Про то же сомилуй рок,

0: Альбом «Нола» вышел 3 года назад, в день 80-летия Петра Липы. Что нового ему удалось сделать с тех пор?
1: Так живот идет далее. Концерты, найме, я соживим, найме тем же концертом.
2: Жизнь продолжается. В основном я зарабатываю на жизнь концертами. Это важно. И, конечно, параллельно с этим я должен думать о том, что моя карьера должна продолжаться. Поэтому я стараюсь развивать деятельность, которая позволила бы гражданам Словацкой и Чешской Республик знать, что я здесь, что я существую, что у меня есть группа, продолжаю записывать новую музыку. Итак, я занимаюсь продюсированием и хотел бы выпустить новый альбом в этом году. Тем временем я записал альбом с группой AMC Trio, члены которой, как и я, родом из Прешева. С ними я работаю уже много лет и считаю их хорошими авторами. И так я постепенно продвигаюсь вперед. Эра компакт-дисков подходит к концу, поэтому я пытаюсь выпускать старые вещи на альбомах в новом формате. Теперь я хочу выпустить словацкие вечные хиты, которые вышли таким небольшим тиражом на компакт-дисках. И я просто продолжаю делать то, что является моим призванием и что мне нравится. Большие и маленькие проекты. Так моя музыка развивается. Это доставляет мне большое удовольствие, сближается со слушателями и, конечно же, приносит радость.
0: Петр Липа по-прежнему активен в свои 83 года. Каковы его планы на будущее?
1: Ну, вела концертов, а вела заимовостей. Например, идем робить с Марианом Чековским.
2: Я планирую много концертов и много интересных мероприятий. Например, мы собираемся провести мастер-класс для молодых авторов с Марианом Чековским. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому мне любопытно посмотреть, что получится. А президент Чехии Петр Павел организует концерт под названием «Все еще вместе», так что я тоже там буду. А в октябре пройдут 51-е по счету «Братиславские джазовые дни». Это для меня большое событие, и мы уже готовим специальный концерт, который будет частью этого мероприятия. Грегори Портер приедет в Братиславу 21 ноября. Это важное событие. Помимо этого, есть еще и повседневная жизнь. Дело в том, что мне нужно закончить 7 новых песен для нового альбома. Я даже нашел старый текст господина Ласицы, и он мне очень нравится. Поэтому я сделаю на его основе песню, хотя когда-то его уже клали на музыку, то есть его клал Яро Филипп, но я сделал новую версию. Она называется «Шляпа», и мне нравятся шляпы, поэтому будет еще одна песня о шляпе. Человек носит шляпу не потому, что хочет прославиться, а потому, что у него есть голова.
0: В новый альбом Петра Липы также войдет песня под названием «Мужчина и женщина», история создания которой весьма интересна.
2: Песня «Мужчина и женщина» появилась очень загадочным образом. Я встретился с Любой Фелдеком где-то за чашкой кофе. И у Любы возникла идея, что он, возможно, захочет написать текст для всего альбома. Но создать целый альбом не так-то просто. На следующий же день он передал мне текст песни «Мужчина и женщина», который интересен мне по многим причинам, потому что, когда я слышу фразу «мужчина и женщина», не сразу же вспоминается прекрасный французский фильм Клода Лелуша с Жан-Луи Трентиньяном и Яну Кэме в главных ролях. И этот фильм был не только прекрасной историей любви, но и очень важным с музыкальной точки зрения, потому что на протяжении всего фильма играла босса-нова, и одна мелодия запомнилась мне надолго. Поэтому, когда я слышу слово «сочетание мужчина и женщина», эта мелодия сразу приходит на ум. А те, кто ее знает, найдут цитату из этой мелодии и в моей записи. Еще одна цитата принадлежит самому Любе Фелдеку, который написал в тексте «Мужчина и женщина хотят быть как лошадь и телега с сеном». Это объясняет, что текст изначально был написан на английском языке. «Love and marriage goes together like a horse and carriage».

А жена, хочу быть как конь, а фура села. Это такой навык, где воня ружа.

0: Петер Ліпа по-прежнему много работает. Находит ли он время для отдыха?
1: Nie, že by som chcel, ale musím oddychovať, lebo vo vzťahu k môjmu veku mám predsa len nejaké problémy.
2: Не то, чтобы я хотел работать, но мне нужно и отдыхать, потому что в моем возрасте у меня есть проблемы с выносливостью. А когда работы много, тело дает о себе знать и сигнализирует, что больше нельзя продолжать, что нужно остановиться. Поэтому я стараюсь отдыхать. У меня есть дача недалеко от Братиславы, поэтому когда могу, езжу туда. Что касается спорта, я очень часто хожу на прогулки. Даже в Братиславе, когда я здесь, когда могу, я хожу в горный парк. Если у меня есть время, если нет, то реже. Иногда я играю в пинг-понг с друзьями. У меня на даче тоже есть стол для настольного тенниса. А летом я хожу купаться, и это, пожалуй, все. Я также смотрю детективы по телевизору, читаю много книг. И слушаю музыку, потому что это то, что мне больше всего нравится. Я всегда слежу за новинками, и в моей сфере деятельности появляется так много новых людей. Поэтому я хочу знать о них все. Эти знания я использую, ведь я уже более 50 лет веду свою собственную радиопрограмму, которая сейчас называется «Джаз-клуб» на радио «Дивин». Я готовлю ее раз в 4 недели, и мне хочется донести до людей что-то полезное и рассказать о том, что я создаю.
0: Мы желаем Петру Ліпі дальнейших успехов во всех его начинаниях. В его новом альбоме, который выйдет позже в этом году, также будет представлен их межпоколенческий дуэт с Петером Цмориком.
1: То есть текст Влада Крауса, а Петер Цморик – добрый певак, добрый музыкант.
2: Текст песни написал Владо Краус, а Петер Цморик – хороший певец и музыкант, и мы вместе работаем над совместным проектом под названием «Два поколения блюза». Так что мы видимся там, а также даем живые концерты. У нас также была одна такая сессия звукозаписи в хорошей студии. И мы все играли вживую. Даже с одним микрофоном, это так называемая сессия с одним микрофоном. Именно там мы с Петром впервые спели эту песню вместе, и тогда мне показалось, что она достаточно хороша, чтобы сделать из нее отдельную запись.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.

0: International. Словакия сегодня.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о содержании сегодняшней программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена настоящей легенде словацкой джазовой музыки Петру Липе, который 30 мая отметил свой 83-й день рождения. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио «Словакия International». Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, сегодня 14 июня, Всемирный день донора крови, в который Всемирная организация здравоохранения отдает дань уважения миллионам людей, сдающих кровь для спасения жизней или помощи пациентам, которые отчаянно в ней нуждаются. В то же время ВОЗ хочет побудить других брать пример с добровольных доноров. В мае 2005 года министры здравоохранения на своей Всемирной ассамблее приняли резолюцию, согласно которой Всемирный день донора крови будет проводиться ежегодно 14 июня. Однако первый Всемирный день донора крови был организован годом ранее, 14 июня 2004 года, Национальной службой переливания крови ЮАР в Йоханнесбурге. Дата 14 июня была выбрана не случайно. Это день рождения американского биолога и врача австрийского происхождения Карла Ландштейнера, лауреата Нобелевской премии по медицине. В 1909 году он открыл системы крови А, Б, 0 и АБ, и именно за свою работу в этой области он получил в 1930 году Нобелевскую премию. Помимо ВОЗ, в координации Всемирного дня донора крови также участвуют Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество переливания крови. Каждый год эти организации выбирают принимающую страну, которая станет центром торжеств. В этом году это Италия. В Словакии мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови организуют Словацкий Красный Крест, Национальная служба переливания крови Словацкой Республики и отделение гематологии и переливания крови в словацких больницах. Более подробно вы об этом можете узнать в сюжете нашей уважаемой коллеги Татьяны Житниковой в нашей программе во вторник. Что касается ваших писем, друзья, первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. В прошлую субботу вышел в эфир 5-й тур. Он посвящен курорту «Раецкая теплица». Напомню, что после каждого тура разыгрывается приз в языковых секциях Международного радио Словакии. Это сувениры словацкого радио. А затем мы выбираем главного победителя радио Словакия International – путевку на двоих в один из словацких курортов. На вопрос викторины правильно ответили Александра и Ирина Банных из Екатеринбурга, Сергей Коновалов из Минска, Елена Крылова из Риги, Алексей Минеев из Нижнего Новгорода, Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Елена Холщевникова из города Добруш, Беларусь, Елена Борисюк из Львова, Николай Пригодич из Минска, Дмитрий Елагин из Саратова и Владимир Стадник из Воронежа, который просил нас в том числе передать привет и наилучшие пожелания от него Юрию Гаврилову, что мы с удовольствием выполняем. Друзья, всегда с удовольствием читаем послания от наших постоянных слушателей, среди которых, например, Кирилл Сосновский. Вот что он пишет. «Добрый день, уважаемые сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Юбилейная годовщина, ознаменованная 165-летним периодом и отсылающая к историческому для словацкого народа правовому документу, вошедшему в историю как меморандум словацкого народа, является важной страницей в летописи суверенного существования современной Словацкой Республики. Я хочу подчеркнуть важный факт, заключающий в себе суть того, насколько был своевременен и важен меморандум словацкого народа с политической и правовой точки зрения. Говоря о роли политики в данном решении, стоит отметить столь важный пункт меморандума словацкого народа, которая именуется в документе как «околье», исключительно по этническому принципу, где бы преобладало словацкое население и которое имело бы свои административные границы в рамках австро-венгерской монархии. Данное положение заставляет нас взглянуть и на важность правовой составляющей меморандума словацкого народа, формирующей, по сути, в условиях венгерского внутриполитического и экономического давления концепцию непрерывности словацкой государственности, что является вполне логичным звеном на пути национальной консолидации словацкого общества времен поколения революции 1848 года. Таким образом, меморандум словацкого народа имеет все юридические основания быть в полной мере тем фундаментом, на котором построена современная демократическая конституция Словацкой Республики. И в этой связи мне хочется провести параллели между меморандумом словацкого народа с также являющимся юридическим документом, именуемым как соглашение, итоги которого провели к заключению хорватско-венгерского компромисса 1868 года, значение которого, как и в словацком случае, трудно переоценить, о чем ярко говорит преамбула современной конституции Республики Хорватия, ссылающаяся на данное соглашение хорватских и венгерских элит, как на подтверждение правосубъектности хорватской нации, на суверенитет с исторической и юридической точки зрения. В этой связи сегодняшняя словацкая и хорватская конституционная правовая система являются однозначным примером принадлежности двух стран к правовому полю Центральной Европы. Искренне ваш Кирилл Сосновский. Мы всегда рады вашим письмам, Кирилл, и надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от прослушивания наших радиопередач. Вы очень вдумчивый человек, и нам приятно время от времени читать ваши комментарии, а также видеть, что вы интересуетесь историей других народов. Думаю, что ярким предзнаменованием грядущих событий в мире всегда являлись зарождение, успех и неудержимый прогресс революций, движимых внутренним духом народов. Время от времени такие события занимали в мировой истории столь же значительное место, как, например, и великое неспровержение устоявшихся идей и институтов, начавшееся во Франции в 18 столетии. С другой стороны, по мнению некоторых великих мыслителей, история мира насчитывает лишь полдюжины революций, увенчавшихся успехом, да и те по большей части напоминали скорее неудачи. Тем не менее, именно через великие и благородные неудачи человечество продвигается вперед. Благодарим вас, друзья, и за рапорты о приеме, и подтверждаем, что QSL-карточки уже были или будут вам отправлены в ближайшее время. И на этом, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рубрику «Обратная связь». Спасибо вам за ваши письма, на которые мы постараемся и в будущем предоставить полные и содержательные ответы.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Певец Петер Липа – настоящая легенда словацкой джазовой музыки. 30 мая отметил свой 83-летний день рождения. Он по-прежнему очень активен, дает концерты, организует и исполняет лучшие образцы мировой музыки на словацком радио. В возрасте 80 лет он посвятил себя двум крупным проектам – альбому «Нола» и концертному альбому «Симфоник 80». Как он оценивает их сейчас?
3: Та первая, которую си вспоминал, проект «Нола», то был мой почин.
0: Первое, что вы упомянули, проект «Нола», был моей инициативой. А второе – это инициатива «Вива музыка», крупнейшего международного летнего фестиваля классической, джазовой и мировой музыки в Братиславе, на который меня пригласили и предложили участие. Я просто согласился, но, конечно, потом активно участвовал в подготовке и получил от этого удовольствие. Надеюсь, я справился как можно лучше. Что ж, проект «Нола» я готовил много лет. Впервые я побывал в Новом Орлеане, США, в 1991 году, на конгрессе промоутеров, организаторов джазовых фестивалей со всего мира. В то время, должен признаться, мне не очень нравилась местная музыка, потому что я занимался другим стилем. Но потом я возвращался туда каждый раз, когда у меня появлялась возможность побывать в Америке. Так получилось, что за эти 30 лет я побывал там, наверное, всего 5 раз. И я всегда им завидовал. Столько живой музыки и такой хорошей музыки, которая мне всегда нравилась. С самого начала, когда я только начинал воспринимать музыку. И мне хотелось как-то вписаться. Ну, например, пойти попеть где-нибудь с кем-то. Это было возможно, но это меня не удовлетворяло. Я подумал об этом и, наконец, понял, что, возможно, то, что именно мне нужно, это пойти в студию и лично убедиться в том, как создается музыка, как работают музыканты. И я думаю, что принял очень правильное решение. Для меня это был замечательный опыт и большой шаг в неизвестность, а заодно и в мир. И я очень доволен тем чувством, что принял в этом участие и что я прошел этот путь.
4: Тягаю мазвани, брати, вже все милую.

0: Альбом «Нола» вышел 3 года назад, в день 80-летия Петра Липы. Что нового ему удалось сделать с тех пор?
1: Так живот идет далее. Концерты, найме, я соживим, найме тем же концертом.
2: Жизнь продолжается. В основном я зарабатываю на жизнь концертами. Это важно. И, конечно, параллельно с этим я должен думать о том, что моя карьера должна продолжаться. Поэтому я стараюсь развивать деятельность, которая позволила бы гражданам Словацкой и Чешской Республик знать, что я здесь, что я существую, что у меня есть группа, продолжаю записывать новую музыку. Итак, я занимаюсь продюсированием и хотел бы выпустить новый альбом в этом году. Тем временем я записал альбом с группой AMC Trio, члены которой, как и я, родом из Прешева. С ними я работаю уже много лет и считаю их хорошими авторами. Итак, я постепенно продвигаюсь вперед. Эра компакт-дисков подходит к концу, поэтому я пытаюсь выпускать старые вещи на альбомах в новом формате. Теперь я хочу выпустить словацкие вечные хиты, которые вышли таким небольшим тиражом на компакт-дисках. И я просто продолжаю делать то, что является моим призванием и что мне нравится. Большие и маленькие проекты. Так моя музыка развивается. Это доставляет мне большое удовольствие, сближается со слушателями и, конечно же, приносит радость.
0: Петр Липа по-прежнему активен в свои 83 года. Каковы его планы на будущее?
1: Ну, вела концертов, а вела заумовостей. Например, идем робить с Марианом Чайковским.
2: Я планирую много концертов и много интересных мероприятий. Например, мы собираемся провести мастер-класс для молодых авторов с Марианом Чайковским. Я никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому мне любопытно посмотреть, что получится. А президент Чехии Петр Павел организует концерт под названием «Все еще вместе», так что я тоже там буду. А в октябре пройдут 51-е по счету Братиславские джазовые дни. Это для меня большое событие, и мы уже готовим специальный концерт, который будет частью этого мероприятия. Грегори Портер приедет в Братиславу 21 ноября. Это важное событие. Помимо этого, есть еще и повседневная жизнь. Дело в том, что мне нужно закончить 7 новых песен для нового альбома. Я даже нашел старый текст господина Ласвицы, и он мне очень нравится. Поэтому я сделаю на его основе песню, хотя когда-то его уже клали на музыку, то есть его клал Яро Филипп, но я сделал новую версию. Она называется «Шляпа», и мне нравятся шляпы, поэтому будет еще одна песня о шляпе. Человек носит шляпу не потому, что хочет прославиться, а потому, что у него есть голова.
0: В новый альбом Петра Липы также войдет песня под названием «Мужчина и женщина», история создания которой весьма интересна.
2: Песня «Мужчина и женщина» появилась очень загадочным образом. Я встретился с Любо Фелдеком где-то за чашкой кофе. И у Люба возникла идея, что он, возможно, захочет написать текст для всего альбома. Но создать целый альбом не так-то просто. На следующий же день он передал мне текст песни «Мужчина и женщина», который интересен мне по многим причинам, потому что, когда я слышу фразу «мужчина и женщина», женщина, не сразу же вспоминается прекрасный французский фильм Клода Лелуша с Жан-Луи Трентиньяном и Яну Кэме в главных ролях. И этот фильм был не только прекрасной историей любви, но и очень важным с музыкальной точки зрения, потому что на протяжении всего фильма играла босса-нова, и одна мелодия запомнилась мне надолго, поэтому когда я слышу слово-сочетание «мужчина и женщина», эта мелодия сразу приходит на ум. А те, кто ее знает, найдут цитату из этой мелодии и в моей записи. Еще одна цитата принадлежит самому Любо Фелдеку, который написал в тексте «Мужчина и женщина хотят быть как лошадь и телега с сеном». Это объясняет, что текст изначально был написан на английском языке. «Love and marriage goes together like a horse and carriage».

колено. Хочу быть как конь, а фура села. Это такой навык, где воня ружа.

0: Петер Ліпа по-прежнему много работает. Находит ли он время для отдыха?
1: Nie, že by som chcel, ale musím oddychovať, lebo vo vzťahu k môjmu veku mám predsa len nejaké problémy.
2: Не то, чтобы я хотел работать, но мне нужно и отдыхать, потому что в моем возрасте у меня есть проблемы с выносливостью. А когда работы много, тело дает о себе знать и сигнализирует, что больше нельзя продолжать, что нужно остановиться. Поэтому я стараюсь отдыхать. У меня есть дача недалеко от Братиславы, поэтому когда могу, езжу туда. Что касается спорта, я очень часто хожу на прогулки. Даже в Братиславе, когда я здесь, когда могу, я хожу в горный парк, если у меня есть время, если нет, то реже. Иногда я играю в пинг-понг с друзьями. У меня на даче тоже есть стол для настольного тенниса. А летом я хожу купаться, и это, пожалуй, все. Я также смотрю детективы по телевизору, читаю много книг. И слушаю музыку, потому что это то, что мне больше всего нравится. Я всегда слежу за новинками, и в моей сфере деятельности появляется так много новых людей. Поэтому я хочу знать о них все. Эти знания я использую, ведь я уже более 50 лет веду свою собственную радиопрограмму, которая сейчас называется «Джаз-клуб» на радио «Дивин». Я готовлю ее раз в 4 недели, и мне хочется донести до людей что-то полезное и рассказать о том, что я создаю.
0: Мы желаем Петру Ліпі дальнейших успехов во всех его начинаниях. В его новом альбоме, который выйдет позже в этом году, также будет представлен их межпоколенческий дуэт с Петером Цмориком.
1: Это текст Влада Крауса, а Петер Цморик – добрый спевак, добрый музыкант.
2: Текст песни написал Владо Краус, а Петер Цморик – хороший певец и музыкант, и мы вместе работаем над совместным проектом под названием «Два поколения блюза». Так что мы видимся там, а также даем живые концерты. У нас также была одна такая сессия звукозаписи в хорошей студии, и мы все играли вживую. Даже с одним микрофоном, это так называемая сессия с одним микрофоном. Именно там мы с Петром впервые спели эту песню вместе, и тогда мне показалось, что она достаточно хороша, чтобы сделать из нее отдельную запись.

На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини встретился в президентском дворце с председателем Европейского парламента Робертом Мецола. Центральными темами переговоров стали европейская безопасность и оборона. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и наращивать оборонный потенциал в партнерстве с НАТО. Президент также отметил, что ЕС обязан приносить гражданам конкретные результаты, такие как свобода передвижения, программа Erasmus+, Шенген и поддержка регионов, поскольку именно это укрепляет доверие к европейскому проекту. По украинскому вопросу Пеллегрини подтвердил поддержку европейской перспективы Украины, призвав к справедливому и устойчивому миру и напомнил о конкретной гуманитарной, энергетической и иной помощи, которую Словакия оказывает этой стране. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Братиславу, где в Братиславском замке его принял словацкий премьер Роберт Фицо. Это первый официальный визит индийского премьера в Словакию за всю историю двусторонних отношений. Лидеры провели переговоры о дальнейшем развитии словацко-индийского сотрудничества и возможностях его перевода на уровень стратегического партнерства, а также подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании. В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 1,6 миллиарда евро, и расширение торгово-инвестиционного сотрудничества стало одной из главных тем переговоров. Моди также встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что намерен выступить перед Национальным советом с ежегодным обращением о состоянии республики в сентябре текущего года, увязав его с проектом государственного бюджета на следующий год и стратегическим документом «Видение Словакии 2040». Пеллегрини выразил сомнение в том, что правительству удастся исполнить амбициозный план и утвердить бюджет уже в сентябре. Финансовый план затронет предвыборный год, а значит, коалиционные партии могут предпочесть бороться за собственные интересы, а не искать компромисс. Вместе с тем президент допустил, что опытный премьер Фицо найдет способ мотивировать коалиционных партнеров к своевременному принятию бюджета. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что процесс возобновления производства алюминия в городе Жьяр над Роном вступает в финальную стадию. По его словам, осталось лишь несколько недель работы, после чего Словакия сможет объявить отличную новость для страны и всей Европы. В том же видеообращении в соцсети Фицо прокомментировал ряд внешнеполитических тем. Возможное мирное соглашение между Ираном и США и открытие Ормузского пролива он назвал важнейшими факторами стабилизации энергетических рынков, а визит индийского премьера Моди в Братиславу – значимым событием с четкими практическими целями. Премьер также анонсировал, что на саммите Евросовета поднимет вопрос компенсации за переданную Украине военную технику. По случаю 41-й годовщины подписания Шенгенского соглашения, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар назвал его одним из наиболее ощутимых достижений европейской интеграции. Документ был подписан 14 июня 1985 года в люксембургском городе Шенген пятью государствами – Бельгией, Францией, Нидерландами, Люксембургом и Германией – и заложил основу зоны свободы передвижения, которая сегодня охватывает 29 стран и более 450 миллионов жителей. Словакия входит в шенгенское пространство с декабря 2007 года, и за почти два десятилетия свобода передвижения, по словам Бланара, стала неотъемлемой частью жизни словацких граждан, стимулируя экономический рост и трансграничное сотрудничество. На 13-м совместном совещании в городе Татранск-Коломница руководители генеральных прокуратур Словакии, Чехии, Польши и Венгрии подписали декларацию о защите органами прокуратуры прав детей. Документ направлен на укрепление правовой защиты несовершеннолетних, предотвращение их вторичной виктимизации, обеспечение безопасности в цифровой среде и специализированную подготовку прокуроров. Участники встречи поддержали рекомендацию Европарламента об ограничении доступа детей к социальным сетям без согласия их законных представителей в целях противодействия сексуальному насилию в интернете, торговле людьми и иным киберугрозам. В Мартине состоялось открытие выставки «Наследие штуровского поколения», организованной Матицей Словацкой и приуроченной к 200-летию представителей младшего штуровского поколения, деятелей, родившихся в 1822-26 годах. Экспозиция представляет личности, оказавшие значительное влияние на развитие словацкой национальной жизни в XIX веке через литературную, культурную, научную и политическую деятельность. В ходе торжественной церемонии в аллее национальных деятелей перед зданием Матицы был открыт бюст Вильяма Паулини Тота, выдающегося представителя штуровского движения, политика, публициста и одного из основателей самой Матицы Словацкой. 2026 год объявлен Матицей годом Вильяма Паулини Тота в связи с 200-летием со дня его рождения. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Крупнейший производитель железнодорожных вагонов в Европе, попратская компания «Татра-вагонка», делает ставку на роботизацию. На предприятии запущена полностью автоматическая лакировочная линия, равной которой нет на континенте. На новом комплексе будет производиться покраска вагонов и тележек, до сих пор выполнявшаяся вручную. Капиталовложения компании в новую лакировочную линию составили примерно 13 миллионов евро. Более трети этой суммы, 5 миллионов 300 тысяч евро, составила государственная поддержка в форме налоговой льготы. Председатель правления компании «Татра-вагонка» Алексей Беляев пояснил, что предприятие обратилось к правительству Словацкой Республики с просьбой увеличить на уровне предприятия налоговый вычет на инвестиции со 100 до 200%. Иными словами, собственные расходы на исследования и разработки вдвое снижали бы базу налога на прибыль. По расчетам предприятий, подобная мера означала бы сокращение доходов государственного бюджета на 15-20 миллионов евро ежегодно. Правительство намерено рассмотреть соответствующий пакет мер осенью в рамках программы стимулирования экономического роста. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя эту инициативу в связи с другими налоговыми преобразованиями, отметил, что поиск баланса между стимулами для бизнеса и устойчивостью бюджета остается ключевым вопросом. Необходимо найти разумное решение, как компенсировать выпадающие доходы. Роботизированную линию обслуживают 55 работников, примерно вдвое меньше, чем задействовано в ручном цехе покраски. Однако речь идет не о простом сокращении персонала, а о качественном изменении его состава. На смену малоквалифицированным рабочим, которых и без того катастрофически не хватает на словацком рынке труда, приходят специалисты, в частности, программисты робототехнических систем. По данным отраслевых объединений, в словацкой промышленности сегодня наблюдается нехватка 130 тысяч сотрудников, и предприятия вынуждены искать выход либо в привлечении иностранной рабочей силы, либо в автоматизации производства. «Татра-вагонка» активно использует оба подхода.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня мы продолжим начатое на прошлой неделе обсуждение злободневной темы – проблемы доступности жилья, и поговорим о необходимости корректировки некоторых финансовых показателей, влияющих на предоставление ипотечных кредитов, а также о строительстве арендного жилья. Далее в нашей программе сюжет, посвященный отмечающейся сегодня годовщине открытия уникальной Добшинской ледяной пещеры. Музыку, которую вы сегодня услышите, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия International.

0: Продолжая тему доступности жилья в Словакии, сегодня мы вкратце рассмотрим некоторые финансовые критерии, связанные с этой проблемой, а также поговорим о проблеме строительства предоставления наемного жилья. Национальный банк Словакии, сокращенно НБС, смягчил условия предоставления 90% ипотек для молодых людей в возрасте до 35 лет. Эксперты рынка приветствуют данный шаг, но вместе с тем подчеркивают, что одного этого мало. Нужно поднимать потолок коэффициента долговой нагрузки, так называемый лимит DTI, и ускорять темпы строительства. Тут, наверное, следует объяснить подробнее, что же такое DTI. Попросту говоря, DTI – Debt to Income – соотношение долга к доходу. То есть представьте себе, что вы зарабатываете 1000 евро в месяц. Ежемесячные выплаты по всем кредитам составляют 300 евро. Тогда ваш DTI составляет 30%. Таким образом, данный показатель отражает то, какую долю вашего дохода съедают долговые обязательства. Банки и кредиторы используют DTI, чтобы оценить, насколько вы платежеспособны и не перегружены ли уже долгами перед тем, как выдать вам новый ипотечный кредит. Чем ниже показатель, тем лучше. Как правило, значение до 40% считается приемлемым, выше 50% – тревожным сигналом, при котором получить кредит становится сложнее. В Словакии, например, Национальный банк регулирует этот показатель для ипотечного кредитования, ограничивая максимальную долговую нагрузку заемщиков именно через DTI. Все эти темы находились в центре обсуждения участников пресс-конференции, посвященной проблеме доступности жилья. Так, по словам президента Национальной ассоциации риэлторских компаний Словакии, сокращенно НАРКС, Яна Палинчара, ключевая проблема – это не только сама новая строительная законодательная база, но и то, как с ней работают строительные управления на местах.
1: Тема легислативы, то есть новая строительная легислативы, але предовшедким аппликационная практика.
2: Тема законодательных инициатив – это новое строительное законодательство, но прежде всего практика его применения, то есть то, как с ним работают строительные управления. Было бы уместно, если бы государство помогло самоуправлением с применением этого нового строительного законодательства с тем, чтобы ускорить этап прохождения проектов. Около месяца назад мы, как ассоциация, представили 4 меры, которые могли бы помочь улучшить доступность жилья. Одна из них – 10% снижение НДС для людей до 35 лет на недвижимость для проживания, а также предоставление им 90% ипотеки. Мы очень рады, что Национальный банк несколько дней назад представил такую возможность. Но я бы хотел обратиться к представителям Национального банка и Министерства финансов с предложением также поразмышлять над возможностью повышения лимита DTI. Сегодня мы знаем, что потолок кредитирования находится на уровне 8-кратного годового дохода, чего не хватает прежде всего одиночным заявителям. Этот лимит нужно поднять с 8-кратного как минимум до 10-кратного.
0: Шаг НБС приветствует исполнительный директор компании «Финансовый компас», Матей Добиш. Он напоминает: банки уже реагируют на ожидаемые шаги Европейского центрального банка. Что касается мер НБС, то, по мнению Добиша, они открывают доступ к 90% финансированию не только в краевых центрах, как было до сих пор, но и в районных городах и небольших населенных пунктах. Одновременно с этим ужесточаются условия для тех, кто покупает жилье в инвестиционных целях. То есть при владении более чем двумя объектами недвижимости объем банковского финансирования будет снижаться.
3: Tie očakávania trhu sú niekde na úrovni viac ako 95%, že k takémuto zvýšeniu dojde.
2: Ожидания рынка находятся на уровне более 95% того, что такое повышение произойдет, и оно должно составить 0,25% пункта. Это означает, что при таком высоком уровне ожидания отдельные банки в рамках своей процентной политики уже приступили к повышению ставок. В целом, с начала года мы зафиксировали 18 корректировок процентных ставок, и подавляющее большинство этих корректировок в сторону повышения. Три банка повышали ставки 4 раза. Один банк даже снижал ставку, но затем снова ее поднял. Лучшая доступность жилья для молодых людей, которые смогут получить 90% финансирование от банка не только в краевых городах, как было до сих пор, но и в различных населенных пунктах или районных городах. Одновременно это означает доступность жилья не в пользу тех, кто рассматривал его как инвестицию. Если у меня более 2 объекта недвижимости, финансирование со стороны банка уже будет снижаться.
0: Свою лепту в повышение доступности жилья вносят и государственные институты. Заместитель генерального директора Государственного фонда развития жилья Бранислав Часноха сообщил о проекте «Академия хорошего жилья». Это каталог проектных документаций для самоуправлений, который должен облегчить и удешевить вход в строительство. Параллельно государство развивает арендный сектор. Об этом на конференции рассказывал генеральный директор агентства поддерживаемого государством арендного жилья Эва Лисова. По ее словам, построить такое количество арендных квартир, которые нужны сегодня Словакии, нельзя за один день. Это системная работа, на которой агентура и государство сосредоточены в долгосрочной перспективе, рассчитывая на дальнейшие законодательные шаги.
4: Невозможно со дня на день построить такое огромное количество арендных квартир, которое необходимо Словакии. Это системная работа, это то, над чем мы работаем, что развивается. И я верю, что дальнейшими законодательными мерами, а также регулированием механизмов в рамках целой системы, мы сумеем добиться упрощения и ускорения процессов строительства. Уже подключается и частный капитал. Фонд недвижимости управляющей компании 365 Инвест, как один из шести партнеров государства, планирует обеспечить 3000 арендных квартир. Приоритетом являются проекты на строительство 70-100 квартир, причем не только в краевых центрах, но и в районных городах, а также в микрорегионах, где присутствуют сильные работодатели.
0: Итак, что же в итоге? Смягчение условий для получения 90% ипотечного финансирования открывает новые возможности для молодых покупателей жилья, проживающих за пределами больших городов. Однако на фоне роста процентных ставок и подорожания жилья примерно на 14% в год, эксперты ждут от государства еще двух шагов – повышение лимита DTI и ускорение процесса выдачи разрешений на строительство. Без расширения предложения и более гибкого кредитования помощь молодым рискует упереться в дефицит квартир и дорогие ипотеки. Параллельное развитие арендного сегмента с участием государства и частных инвесторов должно сыграть роль того самого своеобразного моста, который закроет дефицит там, где покупка собственного жилья пока остается недоступной.

0: исполнении словацкой певицы Кристины Дебнаровой прозвучала ее дебютная песня «Рано утро», записанная в 2014 году. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Представьте себе, середина лета, жара, горные леса словацкого Рудогорья. И вдруг из узкой щели в скале тянет ледяным холодом. Местные жители знали об этом месте давно и называли его просто «холодная дыра». Подходили, изумлялись, брали лед и уходили. Но никто не решался заглянуть глубже. И так продолжалось до одного июньского дня 1870 года. Сегодня мы расскажем об открытии Добшинской ледяной пещеры, одного из величайших природных сокровищ Словакии, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и самого впечатляющего ледяного подземелья Европы. Пещера расположена в Словацком Рудогорье на высоте около 970 метров над уровнем моря, неподалеку от городка Добшина. Вход в нее – узкая расщелина в скале, по краям которой образовывались ледяные наросты, рассказывает Мирослав Кудла, спелеолог с многолетним опытом и координатор отдела экологического просвещения службы управления словацкими пещерами.
2: Была тут, да, сопровождать пропасть, по окраю которой было множество ладу.
0: Здесь, можно сказать, находилась пропасть, вход в которую был обрамлен значительными наростами льда. Местные ходили добывать этот лед, ведь холодильников-то тогда не было, так что его использовали для охлаждения продуктов, даже, пишут, что и в лечебных целях. Иногда этот уголок посещали и редкие туристы, но никто не осмеливался каким-либо образом спуститься внутрь.
1: Все изменилось летом 1869 года. Двое друзей, горный инженер, советник Королевского горного управления Евген Руфини и поручик Густав Ланг, подошли к расщелине ближе, чем другие. Руфини бросил в узкое отверстие камень. Камень долго катился, ударяясь о невидимые стены, а внизу доносился странный приглушенный гул. Ланг выстрелил из охотничьего ружья в щель. Глубины отозвались глухим эхом. Вывод был один. Внутри горы Дуча прячется просторная пещера. Друзья условились вернуться на следующий год уже с веревками и помощниками. И вот 15 июля 1870 года Руфини у той же расщелины. Теперь с Густавом Лангом, Андреем Мегой и доктором Фердинандом Фехером. Задача простая и пугающая одновременно – спуститься в неизвестность.
2: В днешней добе то проблем не был. Уж су простредки на погиб по лане, доле и горе.
0: Сегодня это не составило бы труда. В наше время существуют приспособления для движения по веревке вниз и вверх. Все довольно просто. Но в то время это была сложная экспедиция. Чтобы спустить Руфини как первого смельчака в пещеру, понадобился шахтерский подъем, своего рода лебедка. Руфини был привязан к одному канату, по нему его спускали. Рядом спустили второй, сигнальный, на конце которого был закреплен колокольчик. Так что в случае опасности Руфини должен был дергать за сигнальный канат и подать звонком знак.
2: Он
0: прополз между камнями и ветками через довольно узкое место и очутился в первом небольшом зале Добшинской ледяной пещеры. Взору его открылась поистине уникальная картина. Он стал первым человеком, который увидел прекрасное, заполненное льдом пространство пещеры.
1: Важный первопроходец решил продвигаться дальше, но подскользнулся и упал, дернув за сигнальный канат. Колокольчик зазвонил. Это едва не обернулось трагедией, продолжает Мирослав Кудла.
0: Товарищи наверху потянули Руфини наверх. В какой-то момент он застрял. Они продолжали тянуть изо всех сил, а отважного первопроходца буквально едва не переломили пополам. Но, к счастью, все обошлось.
1: Вот как это событие впоследствии описал неизвестный автор.
3: В
0: пещере находится множество ледяных залов внушительных размеров, чья уникальность никогда не представала взору человека до тех пор, пока трое добшинских смельчаков Евген Руфини, Густав Ланг и Андрей Мега с риском для собственной жизни не спустились в неведомые глубины и не открыли ее тайну миру.
1: Итак, пещера открыта, но ее еще предстояло сделать доступной для людей. Уже в 1871 году, всего через год после спуска Руфини, пещеру открыли и для широкой публики. Город Добшино взял дело в свои руки и сразу поставил принципиальное условие. Пещеру откроют, но природные ценности сохранят нетронутыми. Для XIX века это удивительно дальновидное решение.
0: Разумеется, работы по обеспечению доступности пещеры должны были вестись весьма интенсивно, поскольку было необходимо обеспечить относительно безопасный и удобный вход в пещеру, то есть без того, чтобы людей спускали на канатах. И, конечно, решить передвижение по льду, обустроить какой-то проход, как минимум дорожку, посыпанную опилками, чтобы люди там не подскальзывались. Все работы по обеспечению доступности пещеры взяли на себя власти города Добшино, которые уже тогда обязались. Да, пещеру они откроют, но одновременно постараются сохранить всю ее природную ценность нетронутой и неповрежденной.
1: Какими были первые туристические поездки к Добшинской ледяной пещере? Как добирались до пещеры? Как там все было обустроено и кто туда ездил?
0: Поездки к пещере организовывались на конных повозках. Целое мероприятие, которое занимало практически весь световой день. Требовалось создать какую-то инфраструктуру. Сперва появился трактир, потом гостиница. Сначала эти посещения пещеры были доступны только верхушке общества, как сейчас принято выражаться, элитарной клиентуре.
1: Упоминание об элитарной клиентуре не преувеличение. Пещера быстро стала магнитом для всей тогдашней европейской элиты. Сербский король Милан I и болгарский царь Фердинанд I, полярный исследователь Фритьоф Нансен, крупная делегация французских писателей во главе с организатором строительства Суэцкого канала Фердинандом де Лесепсом, словацкие классики Павел Орсак Гвездослав и Светозар Гурбан Ваянский. Все они спускались в эти ледяные залы. Пещера стала местом паломничества ученых, художников, аристократов. В 1890 году в Большом зале пещеры состоялся концерт в честь эрцгерцога Карла Людвига Габсбургского. Представьте, оркестр играет среди ледяных колонн и сводов. Акустика пещеры разносит каждую ноту. И все это при свете факелов. Впрочем, факелы вскоре уступили место кое-чему более современному. В 1881 году начались первые эксперименты с электрическим освещением, а в 1887 году Добшинская ледяная пещера стала первой пещерой в Европе с постоянным электрическим освещением. Технологическая сенсация своего времени. Свет позволил увидеть лед совсем иначе. Колонны, карнизы, замерзшие каскады – все это заиграло, засветилось изнутри. Пещера не переставала удивлять. В 1893 году здесь провели первое летнее катание на коньках. Подумайте только, коньки в разгар лета, под землей, под ледяными сводами. До 1946 года катание на коньках в ледяной пещере было официально разрешено для широкой публики. А в 1950-е годы здесь еще тренировался знаменитый чехословацкий фигурист Кароль Дівін. Сегодня Добшинская ледяная пещера – это национальный памятник природы Словакии и часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – трансграничного карстового комплекса «Карст Агдалек» и «Словацкий карст», включенного в список в 1995 году. Пещера остается хрупкой экосистемой. Лед здесь накапливался тысячелетиями и продолжает существовать благодаря особому микроклимату. Холодный воздух зимой опускается вниз и остается там запертый внутри благодаря геологическому строению пещеры. Любое вмешательство, проникновение грунтовых вод, света, даже незначительное повышение температуры или большие потоки туристов может нарушить этот баланс. Поэтому доступ строго регулируется, маршруты тщательно продуманы, а принцип, который еще в 1871 году сформулировали власти города Добшина, «открыть и сохранить», остается главным и в наши дни.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини встретился в президентском дворце с председателем Европейского парламента Роберто Мецола. Центральными темами переговоров стали европейская безопасность и оборона. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и наращивать оборонный потенциал в партнерстве с НАТО. Президент также отметил, что ЕС обязан приносить гражданам конкретные результаты, такие как свобода передвижения, программа Erasmus+, Шенген и поддержка регионов, поскольку именно это укрепляет доверие к европейскому проекту. По украинскому вопросу Пеллегрини подтвердил поддержку европейской перспективы Украины, призвав к справедливому и устойчивому миру и напомнил о конкретной гуманитарной, энергетической и иной помощи, которую Словакия оказывает этой стране. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Братиславу, где в Братиславском замке его принял словацкий премьер Роберт Фицо. Это первый официальный визит индийского премьера в Словакию за всю историю двусторонних отношений. Лидеры провели переговоры о дальнейшем развитии словацко-индийского сотрудничества и возможностях его перевода на уровень стратегического партнерства, а также подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании. В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 1,6 миллиарда евро, и расширение торгово-инвестиционного сотрудничества стало одной из главных тем переговоров. Моди также встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что намерен выступить перед Национальным советом с ежегодным обращением о состоянии республики в сентябре текущего года, увязав его с проектом государственного бюджета на следующий год и стратегическим документом «Видение Словакии 2040». Пеллегрини выразил сомнение в том, что правительству удастся исполнить амбициозный план и утвердить бюджет уже в сентябре. Финансовый план затронет предвыборный год, а значит, коалиционные партии могут предпочесть бороться за собственные интересы, а не искать компромисс. Вместе с тем президент допустил, что опытный премьер Фицо найдет способ мотивировать коалиционных партнеров к своевременному принятию бюджета. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что процесс возобновления производства алюминия в городе Жьяр над Роном вступает в финальную стадию. По его словам, осталось лишь несколько недель работы, после чего Словакия сможет объявить отличную новость для страны и всей Европы. В том же видеообращении в соцсети Фицо прокомментировал ряд внешнеполитических тем. Возможное мирное соглашение между Ираном и США и открытие Ормузского пролива он назвал важнейшими факторами стабилизации энергетических рынков, а визит индийского премьера Моди Братиславу – значимым событием с четкими практическими целями. Премьер также анонсировал, что на саммите Евросовета поднимет вопрос компенсации за переданную Украине военную технику. По случаю 41-й годовщины подписания Шенгенского соглашения, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар назвал его одним из наиболее ощутимых достижений европейской интеграции. Документ был подписан 14 июня 1985 года в люксембургском городе Шенген 5 государствами – Бельгией, Францией, Нидерландами, Люксембургом и Германией – и заложил основу зоны свободы передвижения, которая сегодня охватывает 29 стран и более 450 миллионов жителей. Словакия входит в шенгенское пространство с декабря 2007 года, и за почти два десятилетия свобода передвижения, по словам Бланара, стала неотъемлемой частью жизни словацких граждан, стимулируя экономический рост и трансграничное сотрудничество. На 13-м совместном совещании в городе Татранс-Коломница руководители генеральных прокуратур Словакии, Чехии, Польши и Венгрии подписали декларацию о защите органами прокуратуры прав детей. Документ направлен на укрепление правовой защиты несовершеннолетних, предотвращение их вторичной виктимизации, обеспечение безопасности в цифровой среде и специализированную подготовку прокуроров. Участники встречи поддержали рекомендацию Европарламента об ограничении доступа детей к социальным сетям без согласия их законных представителей в целях противодействия сексуальному насилию в интернете, торговле людьми и иным киберугрозам. В Мартине состоялось открытие выставки «Наследие штуровского поколения», организованной Матицей Словацкой и приуроченной к 200-летию представителей младшего штуровского поколения, деятелей, родившихся в 1822-26 годах. Экспозиция представляет личности, оказавшие значительное влияние на развитие словацкой национальной жизни в XIX веке через литературную, культурную, научную и политическую деятельность. В ходе торжественной церемонии в аллее национальных деятелей перед зданием Матицы был открыт бюст Вильяма Паулини Тота, выдающегося представителя штуровского движения, политика, публициста и одного из основателей самой Матицы Словацкой. 2026 год объявлен Матицей годом Вильяма Паулини Тота в связи с 200-летием со дня его рождения. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Крупнейший производитель железнодорожных вагонов в Европе, попратская компания «Татровагонка», делает ставку на роботизацию. На предприятии запущена полностью автоматическая лакировочная линия, равной которой нет на континенте. На новом комплексе будет производиться покраска вагонов и тележек, до сих пор выполнявшаяся вручную. Капиталовложения компании в новую лакировочную линию составили примерно 13 миллионов евро. Более трети этой суммы, 5 миллионов 300 тысяч евро, составила государственная поддержка в форме налоговой льготы. Председатель правления компании «Татровагонка» Алексей Беляев пояснил, что предприятие обратилось к правительству Словацкой Республики с просьбой увеличить на уровне предприятия налоговый вычет на инвестиции со 100 до 200%. Иными словами, собственные расходы на исследования и разработки вдвое снижали бы базу налога на прибыль. По расчетам предприятий, подобная мера означала бы сокращение доходов государственного бюджета на 15-20 миллионов евро ежегодно. Правительство намерено рассмотреть соответствующий пакет мер осенью в рамках программы стимулирования экономического роста. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя эту инициативу в связи с другими налоговыми преобразованиями, отметил, что поиск баланса между стимулами для бизнеса и устойчивостью бюджета остается ключевым вопросом. Необходимо найти разумное решение, как компенсировать выпадающие доходы. Роботизированную линию обслуживают 55 работников, примерно вдвое меньше, чем задействовано в ручном цехе покраски. Однако речь идет не о простом сокращении персонала, а о качественном изменении его состава. На смену малоквалифицированным рабочим, которых и без того катастрофически не хватает на словацком рынке труда, приходят специалисты, в частности, программисты робототехнических систем. По данным отраслевых объединений, в словацкой промышленности сегодня наблюдается нехватка 130 тысяч сотрудников, и предприятия вынуждены искать выход либо в привлечении иностранной рабочей силы, либо в автоматизации производства. «Татровагонка» активно использует оба подхода.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня мы продолжим начатое на прошлой неделе обсуждение злободневной темы – проблемы доступности жилья, и поговорим о необходимости корректировки некоторых финансовых показателей, влияющих на предоставление ипотечных кредитов, а также о строительстве арендного жилья. Далее в нашей программе сюжет, посвященный отмечающейся сегодня годовщине открытия уникальной Добшинской ледяной пещеры. Музыку, которую вы сегодня услышите, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия International.

0: Продолжая тему доступности жилья в Словакии, сегодня мы вкратце рассмотрим некоторые финансовые критерии, связанные с этой проблемой, а также поговорим о проблеме строительства предоставления наемного жилья. Национальный банк Словакии, сокращенно НБС, смягчил условия предоставления 90% ипотек для молодых людей в возрасте до 35 лет. Эксперты рынка приветствуют данный шаг, но вместе с тем подчеркивают, что одного этого мало. Нужно поднимать потолок коэффициента долговой нагрузки, так называемый лимит DTI, и ускорять темпы строительства. Тут, наверное, следует объяснить подробнее, что же такое DTI. Попросту говоря, DTI – Debt to Income – соотношение долга к доходу. То есть представьте себе, что вы зарабатываете 1000 евро в месяц. Ежемесячные выплаты по всем кредитам составляют 300 евро. Тогда ваш DTI составляет 30%. Таким образом, данный показатель отражает то, какую долю вашего дохода съедают долговые обязательства. Банки и кредиторы используют DTI, чтобы оценить, насколько вы платежеспособны и не перегружены. Загружены ли уже долгами перед тем, как выдать вам новый ипотечный кредит. Чем ниже показатель, тем лучше. Как правило, значение до 40% считается приемлемым, выше 50% – тревожным сигналом, при котором получить кредит становится сложнее. В Словакии, например, Национальный банк регулирует этот показатель для ипотечного кредитования, ограничивая максимальную долговую нагрузку заемщиков именно через DTI. Все эти темы находились в центре обсуждения участников пресс-конференции, посвященной проблеме доступности жилья. Так, по словам президента Национальной ассоциации риэлторских компаний Словакии, сокращенно НАРКС, Яна Палинчара, ключевая проблема – это не только сама новая строительная законодательная база, но и то, как с ней работают строительные управления на местах.
1: Тема легислативы, то есть новой строительной легислативы, але предовшедким аппликационная практика.
2: Тема законодательных инициатив – это новое строительное законодательство, но прежде всего практика его применения, то есть то, как с ним работают строительные управления. Было бы уместно, если бы государство помогло самоуправлением с применением этого нового строительного законодательства с тем, чтобы ускорить этап прохождения проектов. Около месяца назад мы, как ассоциация, представили 4 меры, которые могли бы помочь улучшить доступность жилья. Одна из них – 10% снижение НДС для людей до 35 лет на недвижимость для проживания, а также предоставление им 90% ипотеки. Мы очень рады, что Национальный банк несколько дней назад представил такую возможность. Но я бы хотел обратиться к представителям Национального банка и Министерства финансов с предложением также поразмышлять над возможностью повышения лимита DTI. Сегодня мы знаем, что потолок кредитирования находится на уровне 8-кратного годового дохода, чего не хватает, прежде всего, одиночным заявителям. Этот лимит нужно поднять с 8-кратного, как минимум, до 10-кратного.
0: Шаг НБС приветствует исполнительный директор компании «Финансовый компас», «Финансовый компас» Матей Добиш. Он напоминает: банки уже реагируют на ожидаемые шаги Европейского центрального банка. Что касается мер НБС, то, по мнению Добиша, они открывают доступ к 90% финансированию не только в краевых центрах, как было до сих пор, но и в районных городах и небольших населенных пунктах. Одновременно с этим ужесточаются условия для тех, кто покупает жилье в инвестиционных целях. То есть при владении более чем двумя объектами недвижимости объем банковского финансирования будет снижаться.
3: Tie očakávania trhu sú niekde na úrovni viac ako 95%, že k takémuto zvýšeniu dojde.
2: Ожидания рынка находятся на уровне более 95% того, что такое повышение произойдет, и оно должно составить 0,25% пункта. Это означает, что при таком высоком уровне ожидания отдельные банки в рамках своей процентной политики уже приступили к повышению ставок. В целом, с начала года мы зафиксировали 18 корректировок процентных ставок, и подавляющее большинство этих корректировок в сторону повышения. Три банка повышали ставки 4 раза. Один банк даже снижал ставку, но затем снова ее поднял. Лучшая доступность жилья для молодых людей, которые смогут получить 90% финансирование от банка не только в краевых городах, как было до сих пор, но и в различных населенных пунктах или районных городах. Одновременно это означает доступность жилья не в пользу тех, кто рассматривал его как инвестицию. Если у меня более 2 объектов недвижимости, финансирование со стороны банка уже будет снижаться.
0: Свою лепту в повышение доступности жилья вносят и государственные институты. Заместитель генерального директора Государственного фонда развития жилья Бранислав Часноха сообщил о проекте «Академия хорошего жилья». Это каталог проектных документаций для самоуправлений, который должен облегчить и удешевить вход в строительство. Параллельно государство развивает арендный сектор. Об этом на конференции рассказывал генеральный директор агентства поддерживаемого государством арендного жилья Эва Лисова. По ее словам, построить такое количество арендных квартир, которое нужно сегодня Словакии, нельзя за один день. Это системная работа, на которой агентура и государство сосредоточены в долгосрочной перспективе, рассчитывая на дальнейшие законодательные шаги.
4: Невозможно со дня на день построить такое огромное количество арендных квартир, которое необходимо Словакии. Это системная работа, это то, над чем мы работаем, что развивается. И я верю, что дальнейшими законодательными мерами, а также регулированием механизмов в рамках целой системы мы сумеем добиться упрощения и ускорения процессов строительства. Уже подключается и частный капитал. Фонд недвижимости управляющей компании 365 Инвест как один из шести партнеров государства планирует обеспечить 3000 арендных квартир. Приоритетом являются проекты на строительство 70-100 квартир, причем не только в краевых центрах, но и в районных городах, а также в микрорегионах, где присутствуют сильные работодатели.
0: Итак, что же в итоге? Смягчение условий для получения 90% ипотечного финансирования открывает новые возможности для молодых покупателей жилья, проживающих за пределами больших городов. Однако на фоне роста процентных ставок и подорожания жилья примерно на 14% в год, эксперты ждут от государства еще двух шагов – повышение лимита DTI и ускорение процесса выдачи разрешений на строительство. Без расширения предложения и более гибкого кредитования помощь молодым рискует упереться в дефицит квартир и дорогие ипотеки. Параллельное развитие арендного сегмента с участием государства и частных инвесторов должно сыграть роль того самого своеобразного моста, который закроет дефицит там, где покупка собственного жилья пока остается недоступной.

0: В исполнении словацкой певицы Кристины Дебнаровой прозвучала ее дебютная песня «Рано утро», записанная в 2014 году. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Представьте себе, середина лета, жара, горные леса словацкого Рудогорья. И вдруг из узкой щели в скале тянет ледяным холодом. Местные жители знали об этом месте давно и называли его просто «холодная дыра». Подходили, изумлялись, брали лед и уходили. Но никто не решался заглянуть глубже. И так продолжалось до одного июньского дня 1870 года. Сегодня мы расскажем об открытии Добшинской ледяной пещеры, одного из величайших природных сокровищ Словакии, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и самого впечатляющего ледяного подземелья Европы. Пещера расположена в Словацком Рудогорье на высоте около 970 метров над уровнем моря, неподалеку от городка Добшина. Вход в нее – узкая расщелина в скале, по краям которой образовывались ледяные наросты, рассказывает Мирослав Кудла, спелеолог с многолетним опытом и координатор отдела экологического просвещения службы управления словацкими пещерами.
2: Была тут, да, сопровождать пропасть, по краю которой было множество ладу.
0: Здесь, можно сказать, находилась пропасть, вход в которую был обрамлен значительными наростами льда. Местные ходили добывать этот лед, ведь холодильников-то тогда не было, так что его использовали для охлаждения продуктов, даже, пишут, что и в лечебных целях. Иногда этот уголок посещали и редкие туристы, но никто не осмеливался каким-либо образом спуститься внутрь.
1: Все изменилось летом 1869 года. Двое друзей, горный инженер, советник Королевского горного управления Евген Руфини и поручик Густав Ланг, подошли к расщелине ближе, чем другие. Руфини бросил в узкое отверстие камень. Камень долго катился, ударяясь о невидимые стены, а внизу доносился странный приглушенный гул. Ланг выстрелил из охотничьего ружья в щель. Глубины отозвались глухим эхом. Вывод был один. Внутри горы Дуча прячется просторная пещера. Друзья условились вернуться на следующий год уже с веревками и помощниками. И вот 15 июля 1870 года Руфини у той же расщелины. Теперь с Густавом Лангом, Андреем Мегой и доктором Фердинандом Фехером. Задача простая и пугающая одновременно – спуститься в неизвестность.
2: В днешней доле бы то проблем не был. Уж су простредки на погиб по лане, доле и горе.
0: Сегодня это не составило бы труда. В наше время существуют приспособления для движения по веревке вниз и вверх. Все довольно просто. Но в то время это была сложная экспедиция. Чтобы спустить Руфини как первого смельчака в пещеру, понадобился шахтерский подъем, своего рода лебедка. Руфини был привязан к одному канату, по нему его спускали. Рядом спустили второй, сигнальный, на конце которого был закреплен колокольчик. Так что в случае опасности Руфини должен был дергать за сигнальный канат и подать звонком знак.
2: Он
0: прополз между камнями и ветками через довольно узкое место и очутился в первом небольшом зале Добшинской ледяной пещеры. Взору его открылась поистине уникальная картина. Он стал первым человеком, который увидел прекрасное, заполненное льдом пространство пещеры.
1: Важный первопроходец решил продвигаться дальше, но подскользнулся и упал, дернув за сигнальный канат. Колокольчик зазвонил. Это едва не обернулось трагедией, продолжает Мирослав Кудла.
0: Товарищи наверху потянули Руфини наверх. В какой-то момент он застрял. Они продолжали тянуть изо всех сил, а отважного первопроходца буквально едва не переломили пополам. Но, к счастью, все обошлось.
1: Вот как это событие впоследствии описал неизвестный автор.
3: В
0: пещере находится множество ледяных залов внушительных размеров, чья уникальность никогда не представала взору человека до тех пор, пока трое добшинских смельчаков Евген Руфини, Густав Ланг и Андрей Мега с риском для собственной жизни не спустились в неведомые глубины и не открыли ее тайну миру.
1: Итак, пещера открыта, но ее еще предстояло сделать доступной для людей. Уже в 1871 году, всего через год после спуска Руфини, пещеру открыли и для широкой публики. Город Добшина взял дело в свои руки и сразу поставил принципиальное условие. Пещеру откроют, но природные ценности сохранят нетронутыми. Для XIX века это удивительно дальновидное решение.
0: Разумеется, работы по обеспечению доступности пещеры должны были вестись весьма интенсивно, поскольку было необходимо обеспечить относительно безопасный и удобный вход в пещеру, то есть без того, чтобы людей спускали на канатах. И, конечно, решить передвижение по льду, обустроить какой-то проход, как минимум дорожку, посыпанную опилками, чтобы люди там не подскальзывались. Все работы по обеспечению доступности пещеры взяли на себя власти города Добшина, которые уже тогда обязались. Да, пещеру они откроют, но одновременно постараются сохранить всю ее природную ценность нетронутой и неповрежденной.
1: Какими были первые туристические поездки к Добшинской ледяной пещере? Как добирались до пещеры? Как там все было обустроено и кто туда ездил?
0: Поездки к пещере организовывались на конных повозках. Целое мероприятие, которое занимало практически весь световой день. Требовалось создать какую-то инфраструктуру. Сперва появился трактир, потом гостиница. Сначала эти посещения пещеры были доступны только верхушке общества, как сейчас принято выражаться, элитарной клиентуре.
1: Упоминание об элитарной клиентуре не преувеличение. Пещера быстро стала магнитом для всей тогдашней европейской элиты. Сербский король Милан I и болгарский царь Фердинанд I, полярный исследователь Фритьоф Нансен, крупная делегация французских писателей во главе с организатором строительства Суэцкого канала Фердинандом де Лесепсом, словацкие классики Павел Орсак Гвездослав и Светозар Гурбан Ваянский. Все они спускались в эти ледяные залы. Пещера стала местом паломничества ученых, художников, аристократов. В 1890 году в Большом зале пещеры состоялся концерт в честь эрцгерцога Карла Людвига Габсбургского. Представьте, оркестр играет среди ледяных колонн и сводов. Акустика пещеры разносит каждую ноту. И все это при свете факелов. Впрочем, факелы вскоре уступили место кое-чему более современному. В 1881 году начались первые эксперименты с электрическим освещением. А в 1887 году Добшинская ледяная пещера стала первой пещерой в Европе с постоянным электрическим освещением. Технологическая сенсация своего времени. Свет позволил увидеть лед совсем иначе. Колонны, карнизы, замерзшие каскады – все это заиграло, засветилось изнутри. Пещера не переставала удивлять. В 1893 году здесь провели первое летнее катание на коньках. Подумайте только, коньки в разгар лета, под землей, под ледяными сводами. До 1946 года катание на коньках в ледяной пещере было официально разрешено для широкой публики. А в 1950-е годы здесь еще тренировался знаменитый чехословацкий фигурист Кароль Дівін. Сегодня Добшинская ледяная пещера – это национальный памятник природы Словакии и часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – трансграничного карстового комплекса «Карст Агдалек» и «Словацкий карст», в включенного в список в 1995 году. Пещера остается хрупкой экосистемой. Лед здесь накапливался тысячелетиями и продолжает существовать благодаря особому микроклимату. Холодный воздух зимой опускается вниз и остается там запертый внутри благодаря геологическому строению пещеры. Любое вмешательство, проникновение грунтовых вод, света, даже незначительное повышение температуры или большие потоки туристов может нарушить этот баланс. Поэтому доступ строго регулируется. Маршруты тщательно продуманы, а принцип, который еще в 1871 году сформулировали власти города Добшина, «открыть и сохранить», остается главным и в наши дни.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини встретился в президентском дворце с председателем Европейского парламента Робертом Мецола. Центральными темами переговоров стали европейская безопасность и оборона. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и наращивать оборонный потенциал в партнерстве с НАТО. Президент также отметил, что ЕС обязан приносить гражданам конкретные результаты, такие как свобода передвижения, программа Erasmus+, Шенген и поддержка регионов, поскольку именно это укрепляет доверие к европейскому проекту. По украинскому вопросу Пеллегрини подтвердил поддержку европейской перспективы Украины, призвав к справедливому и устойчивому миру и напомнил о конкретной гуманитарной, энергетической и иной помощи, которую Словакия оказывает этой стране. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Братиславу, где в Братиславском замке его принял словацкий премьер Роберт Фицо. Это первый официальный визит индийского премьера в Словакию за всю историю двусторонних отношений. Лидеры провели переговоры о дальнейшем развитии словацко-индийского сотрудничества и возможностях его перевода на уровень стратегического партнерства, а также подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании. В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 1,6 миллиарда евро, и расширение торгово-инвестиционного сотрудничества стало одной из главных тем переговоров. Моди также встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что намерен выступить перед Национальным советом с ежегодным обращением о состоянии республики в сентябре текущего года, увязав его с проектом государственного бюджета на следующий год и стратегическим документом «Видение Словакии 2040». Пеллегрини выразил сомнение в том, что правительству удастся исполнить амбициозный план и утвердить бюджет уже в сентябре. Финансовый план затронет предвыборный год, а значит, коалиционные партии могут предпочесть бороться за собственные интересы, а не искать компромисс. Вместе с тем президент допустил, что опытный пример Фицо найдет способ мотивировать коалиционных партнеров к своевременному принятию бюджета. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что процесс возобновления производства алюминия в городе Жьяр над Роном вступает в финальную стадию. По его словам, осталось лишь несколько недель работы, после чего Словакия сможет объявить отличную новость для страны и всей Европы. В том же видеообращении в соцсети Фицо прокомментировал ряд внешнеполитических тем. Возможное мирное соглашение между Ираном и США и открытие Ормузского пролива он назвал важнейшими факторами стабилизации энергетических рынков, а визит индийского премьера Моди в Братиславу – значимым событием с четкими практическими целями. Премьер также анонсировал, что на саммите Евросовета поднимет вопрос компенсации за переданную Украине военную технику. По случаю 41-й годовщины подписания Шенгенского соглашения, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар назвал его одним из наиболее ощутимых достижений европейской интеграции. Документ был подписан 14 июня 1985 года в люксембургском городе Шенген 5 государствами – Бельгией, Францией, Нидерландами, Люксембургом и Германией – и заложил основу зоны свободы передвижения, которая сегодня охватывает 29 стран и более 450 миллионов жителей. Словакия входит в шенгенское пространство с декабря 2007 года, и за почти два десятилетия свобода передвижения, по словам Бланара, стала неотъемлемой частью жизни словацких граждан, стимулируя экономический рост и трансграничное сотрудничество. На 13-м совместном совещании в городе Татранскаломница руководители генеральных прокуратур Словакии, Чехии, Польши и Венгрии подписали декларацию о защите органами прокуратуры прав детей. Документ направлен на укрепление правовой защиты несовершеннолетних, предотвращение их вторичной виктимизации, обеспечение безопасности в цифровой среде и специализированную подготовку прокуроров. Участники встречи поддержали рекомендацию Европарламента об ограничении доступа детей к социальным сетям без согласия их законных представителей в целях противодействия сексуальному насилию в интернете, торговле людьми и иным киберугрозам. В Мартине состоялось открытие выставки «Наследие штуровского поколения», организованной Матицей Словацкой и приуроченной к 200-летию представителей младшего штуровского поколения, деятелей, родившихся в 1822-26 годах. Экспозиция представляет личности, оказавшие значительное влияние на развитие словацкой национальной жизни в XIX веке через литературную, культурную, научную и политическую деятельность. В ходе торжественной церемонии в аллее национальных деятелей перед зданием Матицы был открыт бюст Вильяма Паулини Тота, выдающегося представителя штуровского движения, политика, публициста и одного из основателей самой Матицы Словацкой. 2026 год объявлен Матицей годом Вильяма Паулини Тота в связи с 200-летием со дня его рождения. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
2: Крупнейший производитель железнодорожных вагонов в Европе, попратская компания «Татра-вагонка», делает ставку на роботизацию. На предприятии запущена полностью автоматическая лакировочная линия, равной которой нет на континенте. На новом комплексе будет производиться покраска вагонов и тележек, до сих пор выполнявшаяся вручную. Капиталовложения компании в новую лакировочную линию составили примерно 13 миллионов евро. Более трети этой суммы, 5 миллионов 300 тысяч евро, составила государственная поддержка в форме налоговой льготы. Председатель правления компании «Татра-вагонка» Алексей Беляев пояснил, что предприятие обратилось к правительству Словацкой Республики с просьбой увеличить на уровне предприятия налоговый вычет на инвестиции со 100 до 200%. Иными словами, собственные расходы на исследования и разработки вдвое снижали бы базу налога на прибыль. По расчетам предприятий, подобная мера означала бы сокращение доходов государственного бюджета на 15-20 миллионов евро ежегодно. Правительство намерено рассмотреть соответствующий пакет мер осенью в рамках программы стимулирования экономического роста. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя эту инициативу в связи с другими налоговыми преобразованиями, отметил, что поиск баланса между стимулами для бизнеса и устойчивостью бюджета остается ключевым вопросом. Необходимо найти разумное решение, как компенсировать выпадающие доходы. Роботизированную линию обслуживают 55 работников, примерно вдвое меньше, чем задействовано в ручном цехе покраски. Однако речь идет не о простом сокращении персонала, а о качественном изменении его состава. На смену малоквалифицированным рабочим, которых и без того катастрофически не хватает на словацком рынке труда, приходят специалисты, в частности, программисты робототехнических систем. По данным отраслевых объединений, в словацкой промышленности сегодня наблюдается нехватка 130 тысяч сотрудников, и предприятия вынуждены искать выход либо в привлечении иностранной рабочей силы, либо в автоматизации производства. «Татра-вагонка» активно использует оба подхода.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня мы продолжим начатое на прошлой неделе обсуждение злободневной темы – проблемы доступности жилья, и поговорим о необходимости корректировки некоторых финансовых показателей, влияющих на предоставление ипотечных кредитов, а также о строительстве арендного жилья. Далее в нашей программе сюжет, посвященный отмечающейся сегодня годовщине открытия уникальной Добшинской ледяной пещеры. Музыку, которую вы сегодня услышите, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия International.

0: Продолжая тему доступности жилья в Словакии, сегодня мы вкратце рассмотрим некоторые финансовые критерии, связанные с этой проблемой, а также поговорим о проблеме строительства предоставления наемного жилья. Национальный банк Словакии, сокращенно НБС, смягчил условия предоставления 90% ипотек для молодых людей в возрасте до 35 лет. Эксперты рынка приветствуют данный шаг, но вместе с тем подчеркивают, что одного этого мало. Нужно поднимать потолок коэффициента долговой нагрузки, так называемый лимит DTI, и ускорять темпы строительства. Тут, наверное, следует объяснить подробнее, что же такое DTI. Попросту говоря, DTI – Debt to Income – соотношение долга к доходу. То есть представьте себе, что вы зарабатываете 1000 евро в месяц. Ежемесячные выплаты по всем кредитам составляют 300 евро. Тогда ваш DTI составляет 30%. Таким образом, данный показатель отражает то, какую долю вашего дохода съедают долговые обязательства. Банки и кредиторы используют DTI, чтобы оценить, насколько вы платежеспособны и не перегружены ли уже долгами перед тем, как выдать вам новый ипотечный кредит. Чем ниже показатель, тем лучше. Как правило, значение до 40% считается приемлемым, выше 50% – тревожным сигналом, при котором получить кредит становится сложнее. В Словакии, например, Национальный банк регулирует этот показатель для ипотечного кредитования, ограничивая максимальную долговую нагрузку заемщиков именно через DTI. Все эти темы находились в центре обсуждения участников пресс-конференции, посвященной проблеме доступности жилья. Так, по словам президента Национальной ассоциации риэлторских компаний Словакии, сокращенно НАРКС, Яна Палинчара, ключевая проблема – это не только сама новая строительная законодательная база, но и то, как с ней работают строительные управления на местах.
1: Тема легислативы, то есть новая строительная легислатива, але предовшедким аппликационная практика.
2: Тема законодательных инициатив – это новое строительное законодательство, но прежде всего практика его применения, то есть то, как с ним работают строительные управления. Было бы уместно, если бы государство помогло самоуправлением с применением этого нового строительного законодательства с тем, чтобы ускорить этап прохождения проектов. Около месяца назад мы, как ассоциация, представили 4 меры, которые могли бы помочь улучшить доступность жилья. Одна из них – 10% снижение НДС для людей до 35 лет на недвижимость для проживания, а также предоставление им 90% ипотеки. Мы очень рады, что Национальный банк несколько дней назад представил такую возможность. Но я бы хотел обратиться к представителям Национального банка и Министерства финансов с предложением также поразмышлять над возможностью повышения лимита DTI. Сегодня мы знаем, что потолок кредитирования находится на уровне 8-кратного годового дохода, чего не хватает прежде всего одиночным заявителям. Этот лимит нужно поднять с 8-кратного как минимум до 10-кратного.
0: Шаг НБС приветствует исполнительный директор компании «Финансовый компас», Матей Добиш. Он напоминает, банки уже реагируют на ожидаемые шаги Европейского центрального банка. Что касается мер НБС, то, по мнению Добиша, они открывают доступ к 90% финансированию не только в краевых центрах, как было до сих пор, но и в районных городах и небольших населенных пунктах. Одновременно с этим ужесточаются условия для тех, кто покупает жилье в инвестиционных целях. То есть при владении более чем двумя объектами недвижимости объем банковского финансирования будет снижаться.
3: Tie očakávania trhu sú niekde na úrovni viac ako 95%, že k takémuto zvýšeniu dojde.
2: Ожидания рынка находятся на уровне более 95% того, что такое повышение произойдет, и оно должно составить 0,25% пункта. Это означает, что при таком высоком уровне ожидания отдельные банки в рамках своей процентной политики уже приступили к повышению ставок. В целом, с начала года мы зафиксировали 18 корректировок процентных ставок, и подавляющее большинство этих корректировок в сторону повышения. Три банка повышали ставки 4 раза. Один банк даже снижал ставку, но затем снова ее поднял. Лучшая доступность жилья для молодых людей, которые смогут получить 90% финансирование от банка не только в краевых городах, как было до сих пор, но и в различных населенных пунктах или районных городах. Одновременно это означает доступность жилья не в пользу тех, кто рассматривал его как инвестицию. Если у меня более 2 объектов недвижимости, финансирование со стороны банка уже будет снижаться.
0: Свою лепту в повышение доступности жилья вносят и государственные институты. Заместитель генерального директора Государственного фонда развития жилья Бранислав Часноха сообщил о проекте «Академия хорошего жилья». Это каталог проектных документаций для самоуправлений, – который должен облегчить и удешевить вход в строительство. Параллельно государство развивает арендный сектор. Об этом на конференции рассказывал генеральный директор агентства поддерживаемого государством арендного жилья Эва Лисова. По ее словам, построить такое количество арендных квартир, которые нужны сегодня Словакии, нельзя за один день. Это системная работа, на которой агентура и государство сосредоточены в долгосрочной перспективе, рассчитывая на дальнейшие законодательные шаги.
4: Невозможно со дня на день построить такое огромное количество арендных квартир, которое необходимо Словакии. Это системная работа, это то, над чем мы работаем, что развивается. И я верю, что дальнейшими законодательными мерами, а также регулированием механизмов в рамках целой системы, мы сумеем добиться упрощения и ускорения процессов строительства. Уже подключается и частный капитал. Фонд недвижимости управляющей компании 365 Инвест как один из шести партнеров государства планирует обеспечить 3000 арендных квартир. Приоритетом являются проекты на строительство 70-100 квартир, причем не только в краевых центрах, но и в районных городах, а также в микрорегионах, где присутствуют сильные работодатели.
0: Итак, что же в итоге? Смягчение условий для получения 90% ипотечного финансирования открывает новые возможности для молодых покупателей жилья, проживающих за пределами больших городов. Однако на фоне роста процентных ставок и подорожания жилья примерно на 14% в год, эксперты ждут от государства еще двух шагов – повышение лимита DTI и ускорение процесса выдачи разрешений на строительство. Без расширения предложения и более гибкого кредитования помощь молодым рискует упереться в дефицит квартир и дорогие ипотеки. Параллельное развитие арендного сегмента с участием государства и частных инвесторов должно сыграть роль того самого своеобразного моста, который закроет дефицит там, где покупка собственного жилья пока остается недоступной.

0: В исполнении словацкой певицы Кристины Дебнаровой прозвучала ее дебютная песня «Рано утро», записанная в 2014 году. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Представьте себе, середина лета, жара, горные леса словацкого Рудогорья. И вдруг из узкой щели в скале тянет ледяным холодом. Местные жители знали об этом месте давно и называли его просто «холодная дыра». Подходили, изумлялись, брали лед и уходили. Но никто не решался заглянуть глубже. И так продолжалось до одного июньского дня 1870 года. Сегодня мы расскажем об открытии Добшинской ледяной пещеры, одного из величайших природных сокровищ Словакии, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и самого впечатляющего ледяного подземелья Европы. Пещера расположена в Словацком Рудогорье на высоте около 970 метров над уровнем моря, неподалеку от городка Добшина. Вход в нее – узкая расщелина в скале, по краям которой образовывались ледяные наросты, рассказывает Мирослав Кудла, спелеолог с многолетним опытом и координатор отдела экологического просвещения службы управления словацкими пещерами.
2: По окраю, которой было множество ладу.
0: Здесь, можно сказать, находилась пропасть, вход в которую был обрамлен значительными наростами льда. Местные ходили добывать этот лед, ведь холодильников-то тогда не было, так что его использовали для охлаждения продуктов, даже пишут, что и в лечебных целях. Иногда этот уголок посещали и редкие туристы, но никто не осмеливался каким-либо образом спуститься внутрь.
1: Все изменилось летом 1869 года. Двое друзей, горный инженер, советник Королевского горного управления Евген Руфини и поручик Густав Ланг, подошли к расщелине ближе, чем другие. Руфини бросил в узкое отверстие камень. Камень долго катился, ударяясь о невидимые стены, а внизу доносился странный приглушенный гул. Ланг выстрелил из охотничьего ружья в щель. Глубины отозвались глухим эхом. Вывод был один. Внутри горы Дуча прячется просторная пещера. Друзья условились вернуться на следующий год уже с веревками и помощниками. И вот 15 июля 1870 года Руфини у той же расщелины. Теперь с Густавом Лангом, Андреем Мегой и доктором Фердинандом Фехером. Задача простая и пугающая одновременно – спуститься в неизвестность.
2: В днешней доле бы то проблем не был. Уж су простредки на погиб по лане, доле и горе.
0: Сегодня это не составило бы труда. В наше время существуют приспособления для движения по веревке вниз и вверх. Все довольно просто. Но в то время это была сложная экспедиция. Чтобы спустить Руфини как первого смельчака в пещеру, понадобился шахтерский подъем, своего рода лебедка. Руфини был привязан к одному канату, по нему его спускали. Рядом спустили второй, сигнальный, на конце которого был закреплен колокольчик. Так что в случае опасности Руфини должен был дергать за сигнальный канат и подать звонком знак.
2: Он
0: прополз между камнями и ветками через довольно узкое место и очутился в первом небольшом зале Добшинской ледяной пещеры. Взору его открылась поистине уникальная картина. Он стал первым человеком, который увидел прекрасное, заполненное льдом пространство пещеры.
1: Важный первопроходец решил продвигаться дальше, но подскользнулся и упал, дернув за сигнальный канат. Колокольчик зазвонил. Это едва не обернулось трагедией, продолжает Мирослав Кудла.
0: Товарищи наверху потянули Руфини наверх. В какой-то момент он застрял. Они продолжали тянуть изо всех сил, а отважного первопроходца буквально едва не переломили пополам. Но, к счастью, все обошлось.
1: Вот как это событие впоследствии описал неизвестный автор.
3: В
0: пещере находится множество ледяных залов внушительных размеров, чья уникальность никогда не представала взору человека до тех пор, пока трое добшинских смельчаков Евген Руфини, Густав Ланг и Андрей Мега с риском для собственной жизни не спустились в неведомые глубины и не открыли ее тайну миру.
1: Итак, пещера открыта, но ее еще предстояло сделать доступной для людей. Уже в 1871 году, всего через год после спуска Руфини, пещеру открыли и для широкой публики. Город Добшина взял дело в свои руки и сразу поставил принципиальные условия. Пещеру откроют, но природные ценности сохранят нетронутыми. Для XIX века это удивительно дальновидное решение.
0: Разумеется, работы по обеспечению доступности пещеры должны были вестись весьма интенсивно, поскольку было необходимо обеспечить относительно безопасный и удобный вход в пещеру, то есть без того, чтобы людей спускали на канатах. И, конечно, решить передвижение по льду, обустроить какой-то проход, как минимум дорожку, посыпанную опилками, чтобы люди там не подскальзывались. Все работы по обеспечению доступности пещеры взяли на себя власти города Добшина, которые уже тогда обязались. Да, пещеру они откроют, но одновременно постараются сохранить всю ее природную ценность нетронутой и неповрежденной.
1: Какими были первые туристические поездки к Добшинской ледяной пещере? Как добирались до пещеры? Как там все было обустроено и кто туда ездил?
0: Поездки к пещере организовывались на конных повозках. Целое мероприятие, которое занимало практически весь световой день. Требовалось создать какую-то инфраструктуру. Сперва появился трактир, потом гостиница. Сначала эти посещения пещеры были доступны только верхушке общества, как сейчас принято выражаться, элитарной клиентуре.
1: Упоминание об элитарной клиентуре не преувеличение. Пещера быстро стала магнитом для всей тогдашней европейской элиты. Сербский король Милан I и болгарский царь Фердинанд I, полярный исследователь Фритьоф Нансен, крупная делегация французских писателей во главе с организатором строительства Суэцкого канала Фердинандом де Лесепсом, словацкие классики Павел Орсак Гвездослав и Светозар Гурбан Ваянский – все они спускались в эти ледяные залы. Пещера стала местом паломничества ученых, художников, аристократов. В 1890 году в Большом зале пещеры состоялся концерт в честь эрцгерцога Карла Людвига Габсбургского. Представьте, оркестр играет среди ледяных колонн и сводов. Акустика пещеры разносит каждую ноту, и все это при свете факелов. Впрочем, факелы вскоре уступили место кое-чему более современному. В 1881 году начались первые эксперименты с электрическим освещением. А в 1887 году Добшинская ледяная пещера стала первой пещерой в Европе с постоянным электрическим освещением. Технологическая сенсация своего времени. Свет позволил увидеть лед совсем иначе. Колонны, карнизы, замерзшие каскады – все это заиграло, засветилось изнутри. Пещера не переставала удивляться.

0: объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – трансграничного карстового комплекса «Карст Агдалек и Словацкий карст», включенного в список в 1995 году. Пещера остается хрупкой экосистемой. Лед здесь накапливался тысячелетиями и продолжает существовать благодаря особому микроклимату. Холодный воздух зимой опускается вниз и остается там запертый внутри благодаря геологическому строению пещеры. Любое вмешательство, проникновение грунтовых вод, света, даже незначительное повышение температуры или большие потоки туристов может нарушить этот баланс. Поэтому доступ строго регулируется, маршруты тщательно продуманы, а принцип, который еще в 1871 году сформулировали власти города Добшина, «открыть и сохранить», остается главным и в наши дни.
1: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини встретился в президентском дворце с председателем Европейского парламента Робертом Мецола. Центральными темами переговоров стали европейская безопасность и оборона. Пеллегрини подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и наращивать оборонный потенциал в партнерстве с НАТО. Президент также отметил, что ЕС обязан приносить гражданам конкретные результаты, такие как свобода передвижения, программа Erasmus+, Шенген и поддержка регионов, поскольку именно это укрепляет доверие к европейскому проекту. По украинскому вопросу Пеллегрини подтвердил поддержку европейской перспективы Украины, призвав к справедливому и устойчивому миру и напомнил о конкретной гуманитарной, энергетической и иной помощи, которую Словакия оказывает этой стране. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Братиславу, где в Братиславском замке его принял словацкий премьер Роберт Фицо. Это первый официальный визит индийского премьера в Словакию за всю историю двусторонних отношений. Лидеры провели переговоры о дальнейшем развитии словацко-индийского сотрудничества и возможностях его перевода на уровень стратегического партнерства, а также подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании. В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 1,6 миллиарда евро, и расширение торгово-инвестиционного сотрудничества стало одной из главных тем переговоров. Моди также встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что намерен выступить перед Национальным советом с ежегодным обращением о состоянии республики в сентябре текущего года, увязав его с проектом государственного бюджета на следующий год и стратегическим документом «Видение Словакии 2040». Пеллегрини выразил сомнение в том, что правительству удастся исполнить амбициозный план и утвердить бюджет уже в сентябре. Финансовый план затронет предвыборный год, а значит, коалиционные партии могут предпочесть бороться за собственные интересы, а не искать компромисс. Вместе с тем президент допустил, что опытный премьер Фицо найдет способ мотивировать коалиционных партнеров к своевременному принятию бюджета. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что процесс возобновления производства алюминия в городе Жьяр над Роном вступает в финальную стадию. По его словам, осталось лишь несколько недель работы, после чего Словакия сможет объявить отличную новость для страны и всей Европы. В том же видеообращении в соцсети Фицо прокомментировал ряд внешнеполитических тем. Возможное мирное соглашение между Ираном и США и открытие Ормузского пролива он назвал важнейшими факторами стабилизации энергетических рынков, а визит индийского премьера Моди в Братиславу – значимым событием с четкими практическими целями. Премьер также анонсировал, что на саммите Евросовета поднимет вопрос компенсации за переданную Украине военную технику. По случаю 41-й годовщины подписания Шенгенского соглашения, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар назвал его одним из наиболее ощутимых достижений европейской интеграции. Документ был подписан 14 июня 1985 года в люксембургском городе Шенген пятью государствами – Бельгией, Францией, Нидерландами, Люксембургом и Германией – и заложил основу зоны свободы передвижения, которая сегодня охватывает 29 стран и более 450 миллионов жителей. Словакия входит в шенгенское пространство с декабря 2007 года, и за почти два десятилетия свобода передвижения, по словам Бланара, стала неотъемлемой частью жизни словацких граждан, стимулируя экономический рост и трансграничное сотрудничество. На 13-м совместном совещании в городе Татранск-Коломница руководители генеральных прокуратур Словакии, Чехии, Польши и Венгрии подписали декларацию о защите органами прокуратуры прав детей. Документ направлен на укрепление правовой защиты несовершеннолетних, предотвращение их вторичной виктимизации, обеспечение безопасности в цифровой среде и специализированную подготовку прокуроров. Участники встречи поддержали рекомендацию Европарламента об ограничении доступа детей к социальным сетям без согласия их законных представителей в целях противодействия сексуальному насилию в интернете, торговле людьми и иным киберугрозам. В Мартине состоялось открытие выставки «Наследие штуровского поколения», организованной Матицей Словацкой и приуроченной к 200-летию представителей младшего штуровского поколения, деятелей, родившихся в 1822-26 годах. Экспозиция представляет личности, оказавшие значительное влияние на развитие словацкой национальной жизни в XIX веке через литературную, культурную, научную и политическую деятельность. В ходе торжественной церемонии в аллее национальных деятелей перед зданием Матицы был открыт бюст Вильяма Паулини Тота, выдающегося представителя штуровского движения, политика,

0: публициста и одного из основателей самой Матицы Словацкой. 2026 год объявлен Матицей годом Вильяма Паулини Тота в связи с 200-летием со дня его рождения. Друзья, более подробно с новостями вы можете ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
2: Крупнейший производитель железнодорожных вагонов в Европе, попратская компания «Татра-Вагонка», делает ставку на роботизацию. На предприятии запущена полностью автоматическая лакировочная линия, равной которой нет на континенте. На новом комплексе будет производиться покраска вагонов и тележек, до сих пор выполнявшаяся вручную. Капиталовложения компании в новую лакировочную линию составили примерно 13 миллионов евро. Более трети этой суммы, 5 миллионов 300 тысяч евро, составила государственная поддержка в форме налоговой льготы. Председатель правления компании «Татра-Вагонка» Алексей Беляев пояснил, что предприятие обратилось к правительству Словацкой Республики с просьбой увеличить на уровне предприятия налоговый вычет на инвестиции со 100 до 200%. Иными словами, собственные расходы на исследования и разработки вдвое снижали бы базу налога на прибыль. По расчетам предприятий, подобная мера означала бы сокращение доходов государственного бюджета на 15-20 миллионов евро ежегодно. Правительство намерено рассмотреть соответствующий пакет мер осенью в рамках программы стимулирования экономического роста. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя эту инициативу в связи с другими налоговыми преобразованиями, отметил, что поиск баланса между стимулами для бизнеса и устойчивостью бюджета остается ключевым вопросом. Необходимо найти разумное решение, как компенсировать выпадающие доходы. Роботизированную линию обслуживают 55 работников, примерно вдвое меньше, чем задействовано в ручном цехе покраски. Однако речь идет не о простом сокращении персонала, а о качественном изменении его состава. На смену малоквалифицированным рабочим, которых и без того катастрофически не хватает на словацком рынке труда, приходят специалисты, в частности, программисты робототехнических систем. По данным отраслевых объединений, в словацкой промышленности сегодня наблюдается нехватка 130 тысяч сотрудников, и предприятия вынуждены искать выход либо в привлечении иностранной рабочей силы, либо в автоматизации производства. «Татра-Вагонка» активно использует оба подхода.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня мы продолжим начатое на прошлой неделе обсуждение злободневной темы – проблемы доступности жилья, и поговорим о необходимости корректировки некоторых финансовых показателей, влияющих на предоставление ипотечных кредитов, а также о строительстве арендного жилья. Далее в нашей программе сюжет, посвященный отмечающейся сегодня годовщине открытия уникальной Добшинской ледяной пещеры. Музыку, которую вы сегодня услышите, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Радио Словакия International.

0: Продолжая тему доступности жилья в Словакии, сегодня мы вкратце рассмотрим некоторые финансовые критерии, связанные с этой проблемой, а также поговорим о проблеме строительства предоставления наемного жилья. Национальный банк Словакии, сокращенно НБС, смягчил условия предоставления 90% ипотек для молодых людей в возрасте до 35 лет. Эксперты рынка приветствуют данный шаг, но вместе с тем подчеркивают, что одного этого мало. Нужно поднимать потолок коэффициента долговой нагрузки, так называемый лимит DTI, и ускорять темпы строительства. Тут, наверное, следует объяснить подробнее, что же такое DTI. Попросту говоря, DTI – Debt to Income – соотношение долга к доходу. То есть представьте себе, что вы зарабатываете 1000 евро в месяц. Ежемесячные выплаты по всем кредитам составляют 300 евро. Тогда ваш DTI составляет 30%. Таким образом, данный показатель отражает то, какую долю вашего дохода съедают долговые обязательства. Банки и кредиторы используют DTI, чтобы оценить, насколько вы платежеспособны и не перегружены. Загружены ли уже долгами перед тем, как выдать вам новый ипотечный кредит. Чем ниже показатель, тем лучше. Как правило, значение до 40% считается приемлемым, выше 50% – тревожным сигналом, при котором получить кредит становится сложнее. В Словакии, например, Национальный банк регулирует этот показатель для ипотечного кредитования, ограничивая максимальную долговую нагрузку заемщиков именно через DTI. Все эти темы находились в центре обсуждения участников пресс-конференции, посвященной проблеме доступности жилья. Так, по словам президента Национальной ассоциации риэлторских компаний Словакии, сокращенно НАРКС, Яна Палинчара, ключевая проблема – это не только сама новая строительная законодательная база, но и то, как с ней работают строительные управления на местах.
1: Тема легислативы, то есть новая строительная легислатива, но предовсем аппликационная практика.
2: Тема законодательных инициатив – это новое строительное законодательство, но прежде всего практика его применения, то есть то, как с ним работают строительные управления. Было бы уместно, если бы государство помогло самоуправлением с применением этого нового строительного законодательства с тем, чтобы ускорить этап прохождения проектов. Около месяца назад мы, как ассоциация, представили 4 меры, которые могли бы помочь улучшить доступность жилья. Одна из них – 10% снижение НДС для людей до 35 лет на недвижимость для проживания, а также предоставление им 90% ипотеки. Мы очень рады, что Национальный банк несколько дней назад представил такую возможность. Но я бы хотел обратиться к представителям Национального банка и Министерства финансов с предложением также поразмышлять над возможностью повышения лимита DTI. Сегодня мы знаем, что потолок кредитирования находится на уровне 8-кратного годового дохода, чего не хватает прежде всего одиночным заявителям. Этот лимит нужно поднять с 8-кратного как минимум до 10-кратного.
0: Шаг НБС приветствует исполнительный директор компании «Финансовый компас», Матей Добиш. Он напоминает, банки уже реагируют на ожидаемые шаги Европейского центрального банка. Что касается мер НБС, то, по мнению Добиша, они открывают доступ к 90% финансированию не только в краевых центрах, как было до сих пор, но и в районных городах и небольших населенных пунктах. Одновременно с этим ужесточаются условия для тех, кто покупает жилье в инвестиционных целях. То есть при владении более чем двумя объектами недвижимости объем банковского финансирования будет снижаться.
3: Tie očakávania trhu sú niekde na úrovni viac ako 95%, že k takémuto zvýšeniu dojde.
2: Ожидания рынка находятся на уровне более 95% того, что такое повышение произойдет, и оно должно составить 0,25% пункта. Это означает, что при таком высоком уровне ожидания отдельные банки в рамках своей процентной политики уже приступили к повышению ставок. В целом, с начала года мы зафиксировали 18 корректировок процентных ставок, и подавляющее большинство этих корректировок в сторону повышения. Три банка повышали ставки 4 раза. Один банк даже снижал ставку, но затем снова ее поднял. Лучшая доступность жилья для молодых людей, которые смогут получить 90% финансирование от банка не только в краевых городах, как было до сих пор, но и в различных населенных пунктах или районных городах. Одновременно это означает доступность жилья не в пользу тех, кто рассматривал его как инвестицию. Если у меня более 2 объектов недвижимости, финансирование со стороны банка уже будет снижаться.
0: Свою лепту в повышение доступности жилья вносят и государственные институты. Заместитель генерального директора Государственного фонда развития жилья Бранислав Часноха сообщил о проекте «Академия хорошего жилья». Это каталог проектных документаций для самоуправлений, который должен облегчить и удешевить вход в строительство. Параллельно государство развивает арендный сектор. Об этом на конференции рассказывал генеральный директор агентства поддерживаемого государством арендного жилья Эва Лисова. По ее словам, построить такое количество арендных квартир, которые нужны сегодня Словакии, нельзя за один день. Это системная работа, на которой агентура и государство сосредоточены в долгосрочной перспективе, рассчитывая на дальнейшие законодательные шаги.
4: Невозможно со дня на день построить такое огромное количество арендных квартир, которое необходимо Словакии. Это системная работа, это то, над чем мы работаем, что развивается. И я верю, что дальнейшими законодательными мерами, а также регулированием механизмов в рамках целой системы мы сумеем добиться упрощения и ускорения процессов строительства. Уже подключается и частный капитал. Фонд недвижимости управляющей компании 365 Инвест как один из шести партнеров государства планирует обеспечить 3000 арендных квартир. Приоритетом являются проекты на строительство 70-100 квартир, причем не только в краевых центрах, но и в районных городах, а также в микрорегионах, где присутствуют сильные работодатели.
0: Итак, что же в итоге? Смягчение условий для получения 90% ипотечного финансирования открывает новые возможности для молодых покупателей жилья, проживающих за пределами больших городов. Однако на фоне роста процентных ставок и подорожания жилья примерно на 14% в год, эксперты ждут от государства еще двух шагов – повышение лимита DTI и ускорение процесса выдачи разрешений на строительство. Без расширения предложения и более гибкого кредитования помощь молодым рискует упереться в дефицит квартир и дорогие ипотеки. Параллельное развитие арендного сегмента с участием государства и частных инвесторов должно сыграть роль того самого своеобразного моста, который закроет дефицит там, где покупка собственного жилья пока остается недоступной.

0: В исполнении словацкой певицы Кристины Дебнаровой прозвучала ее дебютная песня «Рано утро», записанная в 2014 году. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
1: Представьте себе, середина лета, жара, горные леса словацкого Рудогорья. И вдруг из узкой щели в скале тянет ледяным холодом. Местные жители знали об этом месте давно и называли его просто «холодная дыра». Подходили, изумлялись, брали лед и уходили. Но никто не решался заглянуть глубже. И так продолжалось до одного июньского дня 1870 года. Сегодня мы расскажем об открытии Добшинской ледяной пещеры, одного из величайших природных сокровищ Словакии, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и самого впечатляющего ледяного подземелья Европы. Пещера расположена в Словацком Рудогорье на высоте около 970 метров над уровнем моря, неподалеку от городка Добшина. Вход в нее – узкая расщелина в скале, по краям которой образовывались ледяные наросты, рассказывает Мирослав Кудла, спелеолог с многолетним опытом и координатор отдела экологического просвещения службы управления словацкими пещерами.
0: Здесь, можно сказать, находилась пропасть, вход в которую был обрамлен значительными наростами льда. Местные ходили добывать этот лед, ведь холодильников-то тогда не было, так что его использовали для охлаждения продуктов, даже пишут, что и в лечебных целях. Иногда этот уголок посещали и редкие туристы, но никто не осмеливался каким-либо образом спуститься внутрь.
1: Все изменилось летом 1869 года. Двое друзей, горный инженер, советник Королевского горного управления Евген Руфини и поручик Густав Ланг, подошли к расщелине ближе, чем другие. Руфини бросил в узкое отверстие камень. Камень долго катился, ударяясь о невидимые стены, а внизу доносился странный приглушенный гул. Ланг выстрелил из охотничьего ружья в щель. Глубины отозвались глухим эхом. Вывод был один. Внутри горы Дуча прячется просторная пещера. Друзья условились вернуться на следующий год уже с веревками и помощниками. И вот 15 июля 1870 года Руфини у той же расщелины. Теперь с Густавом Лангом, Андреем Мегой и доктором Фердинандом Фехером. Задача простая и пугающая одновременно – спуститься в неизвестность.
2: В днешней доле бы то проблем не был. Уж су простредки на погиб по лане, доле и горе.
0: Сегодня это не составило бы труда. В наше время существуют приспособления для движения по веревке вниз и вверх. Все довольно просто. Но в то время это была сложная экспедиция. Чтобы спустить Руфини как первого смельчака в пещеру, понадобился шахтерский подъем, своего рода лебедка. Руфини был привязан к одному канату, по нему его спускали. Рядом спустили второй, сигнальный, на конце которого был закреплен колокольчик. Так что в случае опасности Руфини должен был дергать за сигнальный канат и подать звонком знак.
2: Он
0: прополз между камнями и ветками через довольно узкое место и очутился в первом небольшом зале Добшинской ледяной пещеры. Взору его открылась поистине уникальная картина. Он стал первым человеком, который увидел прекрасное, заполненное льдом пространство пещеры.
1: Важный первопроходец решил продвигаться дальше, но подскользнулся и упал, дернув за сигнальный канат. Колокольчик зазвонил. Это едва не обернулось трагедией, продолжает Мирослав Кудла.
0: Товарищи наверху потянули Руфини наверх. В какой-то момент он застрял. Они продолжали тянуть изо всех сил, а отважного первопроходца буквально едва не переломили пополам. Но, к счастью, все обошлось.
1: Вот как это событие впоследствии описал неизвестный автор.
3: Находится в ней множество импозантных ледовых сеней.
0: В пещере находится множество ледяных залов внушительных размеров, чья уникальность никогда не представала взору человека до тех пор, пока трое добшинских смельчаков Евген Руфини, Густав Ланг и Андрей Мега с риском для собственной жизни не спустились в неведомые глубины и не открыли ее тайну миру.
1: Итак, пещера открыта, но ее еще предстояло сделать доступной для людей. Уже в 1871 году, всего через год после спуска Руфини, пещеру открыли и для широкой публики. Город Добшина взял дело в свои руки и сразу поставил принципиальное условие. Пещеру откроют, но природные ценности сохранят нетронутыми. Для XIX века это удивительно дальновидное решение.
0: Разумеется, работы по обеспечению доступности пещеры должны были вестись весьма интенсивно, поскольку было необходимо обеспечить относительно безопасный и удобный вход в пещеру, то есть без того, чтобы людей спускали на канатах. И, конечно, решить передвижение по льду, обустроить какой-то проход, как минимум дорожку, посыпанную опилками, чтобы люди там не подскальзывались. Все работы по обеспечению доступности пещеры взяли на себя власти города Добшина, которые уже тогда обязались. Да, пещеру они откроют, но одновременно постараются сохранить всю ее природную ценность нетронутой и неповрежденной.
1: Какими были первые туристические поездки к Добшинской ледяной пещере? Как добирались до пещеры? Как там все было обустроено и кто туда ездил?
0: Поездки к пещере организовывались на конных повозках. Целое мероприятие, которое занимало практически весь световой день. Требовалось создать какую-то инфраструктуру. Сперва появился трактир, потом гостиница. Сначала эти посещения пещеры были доступны только верхушке общества, как сейчас принято выражаться, элитарной клиентуре.
1: Упоминание об элитарной клиентуре не преувеличение. Пещера быстро стала магнитом для всей тогдашней европейской элиты. Сербский король Милан I и болгарский царь Фердинанд I, полярный исследователь Фритьоф Нансен, крупная делегация французских писателей во главе с организатором строительства Суэцкого канала Фердинандом де Лесепсом, словацкие классики Павел Орсак Гвездослав и Светозар Гурбан Ваянский – все они спускались в эти ледяные залы. Пещера стала местом паломничества ученых, художников, аристократов. В 1890 году в Большом зале пещеры состоялся концерт в честь эрцгерцога Карла Людвига Габсбургского. Представьте, оркестр играет среди ледяных колонн и сводов. Акустика пещеры разносит каждую ноту, и все это при свете факелов. Впрочем, факелы вскоре уступили место кое-чему более современному. В 1881 году начались первые эксперименты с электрическим освещением, а в 1887 году Добшинская ледяная пещера стала первой пещерой в Европе с постоянным электрическим освещением. Технологическая сенсация своего времени. Свет позволил увидеть лед совсем иначе. Колонны, карнизы, замерзшие каскады – все это заиграло, засветилось изнутри. Пещера не переставала удивлять. В 1893 году здесь провели первое летнее катание на коньках. Подумайте только, коньки в разгар лета, под землей, под ледяными сводами. До 1946 года катание на коньках в ледяной пещере было официально разрешено для широкой публики. А в 1950-е годы здесь еще тренировался знаменитый чехословацкий фигурист Карол Дівін. Сегодня Добшинская ледяная пещера – это национальный памятник природы Словакии и часть объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – трансграничного карстового комплекса «Карст Ак-Телек» и «Словацкий карст», в включенного в список в 1995 году. Пещера остается хрупкой экосистемой. Лед здесь накапливался тысячелетиями и продолжает существовать благодаря особому микроклимату. Холодный воздух зимой опускается вниз и остается там запертый внутри благодаря геологическому строению пещеры. Любое вмешательство, проникновение грунтовых вод, света, даже незначительное повышение температуры или большие потоки туристов может нарушить этот баланс. Поэтому доступ строго регулируется, маршруты тщательно продуманы, а принцип, который еще в 1871 году сформулировали власти города Добшина «открыть и сохранить», остается главным и в наши дни.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.